0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
2: Реклама. Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
6: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К42-2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
8: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
10: Зацепила меня.
9: Новое.
10: Зацепила меня. До порога довела.
11: Кто это?
9: Это.
11: Вот это.
12: На тебя злая.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 14 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
4: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: деньгами.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документы оборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
5: Новое радио. Радио.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

скачай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Радиохаб в своем магазине приложений. Радиохаб. 12+. Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: самый вкус, тот самый квас.
1: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
2: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер» 215-20-10.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
3: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ «Лидер». Проектная декларация на штучкодом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
5: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
6: Да что тут думать? Котел.
5: Не входит.
6: Когда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
5: А он точно самый при самый необходимый?
7: А как ты думаешь, почему так написано?
5: Даже не думай сомневаться. Зота.
8: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 000 рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
10: Код города 391.
11: Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Новое «Это мы».
13: Всем привет, с вами Хамали и Новоиз.
14: С вами Анет Сай.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа Добро.
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
12: Новое радио. Присоединяйся погромче.
24: Юрадио.ру.

украсить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Новое радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 14 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
3: Реклама.
4: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Это осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
12: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
13: ИП Хохлов, ОГРН 321-385-0096-561. Возрастное ограничение 18+.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Зиверт.
16: Всем салют, это PLC.
17: Это DJ Smash.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
6: Всем привет, с вами Айова.
1: С вами Леша Свит.
11: С вами Лена Темникова.
18: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
20: С вами Клава Кок.
21: С вами Гаязов Бразер.
14: Новое радио. Присоединяйся погромче.
22: Юрадио.ру.
14: Новое радио.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна, УГРНП 3231-00265-96.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
7: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 14 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 15. Ветер западный 3,8 метра в секунду.
1: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
2: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
9: Лофт-район «Порто». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
11: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
12: И обязательно у Зоты на Предмостной.
11: У Зоты?
12: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
11: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
12: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
13: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
14: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
15: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ-лидер. Проектная декларация на штучкодом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
16: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
17: Новое. Это мы.
18: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
19: С вами Аннет Сайс.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Арти Красти.
6: Это Филатов и Кэрос.
10: Это Саня СТ.
3: Это Сергей Лазарев.
0: Всем привет, меня зовут Ёлка.
14: Всем привет, с вами Джонни.
13: Новое радио.
4: Присоединяйся погромче.
11: Юрадио.ру.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай.
10: Новое радио. Присоединяйся погромче.
9: Newradio.ru.
10: Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Обычная суббота, полдень, ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного, потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: IT-сервисы «Taxcom». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документооборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания «Taxcom». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
7: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Arban – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство – ваше. Три клёна – это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
10: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сиблидер». 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектные декларации наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
12: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Жесток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Здравствуйте. Это Кирилл Калинин. Не, сегодня должен как царь вообще заходить в студию, потому что меня вчера Акинатор угадал, то есть я селеб, понимаете. Но не, когда я это говорю, я сам в это не верю, поэтому не буду, пожалуй, к этому больше возвращаться. Самое главное что? А что самое главное? Да ничего, просто 14 число, что, вторник, и все, летний лайт-эфир, как обычно. Какие-то песни, какие-то что-то еще, там второй мужчина тоже подскочит. Все, как вы любите. В общем, стандартная схема, к которой мы привыкли. И хорошо, хоть здесь стабильность. Вот. Хотя, на самом деле, и здесь тоже стабильности нет. От эфира к эфиру мы сами не знаем, что происходит и что произойдет. Но знаем, что вы есть, поэтому какой-то смысл в этом имеется. Самое главное. А, ну и послушать музыку в очередной раз. Ваню Дмитриенко, например, с большим удовольствием. Или там Егора Крида. Вот. Но перед этим некая важная информация. И поехали потихонечку, полегонечку. Welcome.
1: Партнер программы «ОНО. Национальные приоритеты». Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем: здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.

0: Дима Билан тут на одном из своих выступлений, значит, работал там, работал с залом, все такое. Потом случайно увидел, что кому-то стало плохо, там люди сигнализировали. Он прям стопорнул все, этих своих там барабанщика, басиста, говорит, тихо.
1: Стопорнулся и начал такой, а, смотрите, человеку плохо.
0: Да, и так
1: все
0: и
1: такие,
0: есть.
1: Показывайте пальцем на него.
0: Привлек внимание врачей, они подошли, значит, все, помогли человеку. Он говорит, я вам сейчас выздоравливаю, все будет хорошо. Эта песня вам посвящается. Вообще, какой молодец, Димарик Комарик вообще.
1: Ну еще я тогда тоже сказал со сцены, что человеку плохо,
0: да,
1: только никому
0: тут
1: не понравилось.
0: Две большие разницы, как говорят в Одессе, потому что там никому плохо не было. А тут правда.
1: В смысле,
0: человек...
1: он стоял в толпе, рэп читал.
0: Ну ладно.
1: Ну, надо было психушку, наверное, тогда необычную скорую.
0: Да, необычным, да, понимаешь,
1: чтобы они его
0: разница.
1: Там забрали в дурку. Так, ну что получается, я опять в три с чем-то только уснул, поэтому если я сейчас не посплю, мне кажется, я физически умру просто, отъеду.
0: Давай
1: морально.
0: Поспи сейчас. Какую-нибудь песню тебе, ну, такую колыбельную поставлю.
1: Давай.
0: А ты пока покемарь там.
1: Да, я успею за три минуты.
0: За три минуты? Ну, я не знаю, ну, как вот, если я поставлю Ваню Дмитриенко, как ты уснешь?
1: Ну, тяжело.
0: А вот что, какая песня поспособствовала бы, я даже не знаю.
1: Вот
0: может
1: и в
0: быть,
1: этом
0: елка?
1: Проблема. Я вчера какие-то только скучные видосы перед сном уже не смотрел. Не получалось вообще уснуть. И... При том, что я мелатонин даже выпил. Но это предотпускная вот эта вот начинается дурка. Скорее бы отпуск уже выспаться просто. За год, за весь.

0: Музыка нового поколения. Новое радио.
1: Сколько ни ГГ, все повторится вновь. Это вот про один плюс один.
2: Да.
1: То есть каждое утро с новой
2: а
1: силой.
2: Так,
1: а так, да.
2: А потому что как иначе. Дальше меньше, только вниз, братва.

0: Один плюс один. Калинин и Райтраун.
1: Так, ну что? Ну что, братва, дальше меньше. Только вниз, только вниз.
2: Полный назад.
1: Да, да. Ни шагу вперед.
2: Все короче, не получится.
1: Да. А какие еще есть мотивации на этот день?
2: У меня не верь в себя.
1: У меня сегодня операция вообще, блин.
2: Волнительно?
1: Да я не знаю.
2: Ну, волнительно или нет?
1: Да пока не понимаю. Я пока только спать хочу. У меня глаза закрываются. Мне вот такие надо...
2: Ты ж какая ирония. Глаза закрываются, а рот нет.
1: А рот не закрывается никогда, да. Ну и плюс, смотрите, я, конечно, сегодня мне сделают коррекцию зрения, и я уже буду сильно лучше видеть ту фигню, которую вы пишете в комментариях. Поэтому там теперь глаз за, да глаз за каждым.
2: Сейчас приходится пока додумывать, там не все буквы там видны.
1: Да, а сейчас я все буду видеть вообще. Так что вот.
2: Но даже это не поможет тебе все увидеть на теле, на своем.
1: Ну, изъянов не найду, да, ты прав.
2: Нет, все равно для некоторых вещей тебе еще зеркало понадобится.
1: А, для того, чтобы увидеть... Ну да, я же свое лицо могу без зеркала увидеть. Вот так вот смотрю, оно...
2: Когда говорят, ты себя со стороны видел. Алло!
1: Да.
2: Как я себя со стороны увижу, глаза вот здесь,
1: ну,
2: я не могу.
1: Есть некоторые психические отклонения, которые заставляют тебя видеть, как бы, как будто в GTA, да? Себя, да.
2: Сверху?
1: Ну, это дереализация, да, потеря пространства. Вот ты как будто себя начинаешь видеть, как в GTA.
2: То есть, если начал себя так видеть, это уже, значит, кукушка немножечко вылетает из гнезда.
1: Ну,
2: пока нет такого, это и хорошо.
1: Не, ну... Нет, наверное. Начал себя просто видеть, как в GTA. Все, такое думаешь, да, наверное, просто переутомился.
2: Да, надо это сам, на морюшко. Приехал с морюшка, и все равно себя видишь со стороны.
1: Да.
2: И еще это плохой признак, когда все вокруг кажутся сумасшедшими.
1: Да.
2: Есть один знакомый у меня, который думает, что все вокруг шизофреники.
1: Не думаю я так.
2: Да я не про тебя. Да, это прям знак так себе.
1: Но видишь, ты в этот момент не понимаешь, что это знак. Тебе реально кажется, что все больные.
2: Все что-то не то делают. Че, вы вообще кукуха, что ли, отлетела? Вы че?
1: Ну,
2: и человек не таких, докажешь.
1: Таких людей, да, только как-то вот брать вот так вот за ручку. И потому что, ну а как? Ну он же реально на полном серьезе так думает. Ну ты же на полном серьезе думаешь, допустим, что... Ну, допустим, я не знаю.
2: А что я-то сразу?
1: Нет, что там... Небо голубое.
2: Да.
1: Ты уверен в этом?
2: Да.
1: Ну, и что трава зеленая.
2: Это как белый день, понятно.
1: Ну, а вот для него также понятно, что все больные шизофреники вокруг. Вдруг
2: может,
1: резко стали.
2: Может быть, мы так докричимся с помощью радио до этих людей, вот некоторых в нашем окружении.
1: Да, конечно, сейчас думают, а, это не про меня.
2: Да, кстати.
1: Ну, да, конечно.
2: Смотрите, задумайтесь, если все вокруг... Тупые и странные.
1: Нет,
2: и
1: если все вокруг тупые, это не тот...
2: Это твой случай, да.
1: Это не тот случай.
2: Если все вокруг странно себя ведут, неадекваты, все...
1: Подожди, опять...
2: Опять тоже
1: опять
2: ты?
1: Опять я.
2: Я про тебя и говорил. То это плохой признак. Не могут быть все сумасшедшими вокруг. Это значит, что у вас крышман.
1: А по поводу, если кажется, что все тупые.
2: Это, ну это если ты гениальным родился.
1: Ну тогда
2: так,
1: да.
2: Так считает Максим Поташов и ты, только
1: и я,
2: два
1: да.
2: человека в стране.
1: Так что...
0: Новое на новом.
3: Всем привет, это Сывак. Слушай мой новый трек «Губы как вино» на новом радио.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
0: Поехали!

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Самая странная ситуация за вчерашний день — это когда меня узнал Акинатор.
2: Да-да-да.
1: Вот.
2: Спасибо, что напомнил всем нам.
1: Я уже об этом в 7 утра сказал. Да. Как бы я живу этой вообще мыслью целый день. Вчера на меня, странный случай, на меня подписалась заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш.
2: Ага.
1: Есть такая. Ну, ты представляешь, через 2 минуты отписалась от меня.
2: Ужас.
1: Вот как ты думаешь, с чем это связано? То есть... Сначала как будто бы и приятно такое внимание.
2: Да, она позырила твою страницу,
1: ну,
2: и такая,
1: да, нет. Не-не-не, тут без варика.
2: Там
1: вообще
2: в этой ситуации смешнее было то, что вчера мы сидим, тут я, Олег и Кирилл. И Кирилл такой: вчера на меня... А, он говорит: ого, на меня подписалась Анжелика Агурбаш. И мы с Олегом такие: а кто это?
1: Да ты чё, да? Вы просто зумер, не знаете.
2: Хотел похвастаться, а в итоге не получилось.
1: Для меня это просто как белый день, ясно. Я просто на разных радиостанциях работал, где русская музыка.
2: Ну какую она песню поет?
1: Ну, из хитов, да ты все равно сейчас напою, ты не узнаешь.
2: Ну, вдруг.
1: Знаешь, только один Кендрик Ламар свой. Кендрик Ламар тут что поет?
2: Там много
1: чего.
2: Что
1: там у него? Какой у него там Кендрик Ламар? Что там у него? Я буду жить для тебя, слышишь, вечно, твоей любовью бесконечной.
2: Я предполагаю, что вторая примерно такая же.
1: Потратил 20 секунд в пустоту вообще. Артем все равно не знает. Да ты
2: нет,
1: не знаешь.
2: Правда. Ну, я не знаю.
1: Ну, просто не знаешь, не знаешь.
2: Нет, что-то как будто бы, что-то как будто знакомое, но...
1: Ну, слышал такую песню.
2: Да
1: нет,
2: ну...
1: Ну, скажи, что слышал.
2: Вот, говорят, я буду жить для тебя, ее
1: вот,
2: главный хит.
1: Вот.
2: Ну, это Элина Коффман написала,
1: ну,
2: она все песни
1: можно,
2: знает.
1: Можно выдыхать.
2: Да. Она тебе сейчас напишет, в каком году она это написала.
1: Это очень важно.
2: Дальше написали: нет такой песни. Ну вот.
1: Вы чё? Есть еще как сильно. Ну ладно, не об этом сейчас.
2: А о чем?
1: Не знаю. Я прочитал какое-то исследование, что больше половины россиян дарили подарок после ссоры со второй половинкой. Но тут маленькая ремарка. 51% дарил подарок после ссоры, не понимая, в чем он виноват.
2: Ага.
1: Вот. Давайте...
2: Я предполагаю, что это мужчина дарил.
1: Не тут, не знаю, не угадываю.
2: Не понимая, в чем он виноват там изначально уже в вопросе.
1: Вот смотри,
2: не женщина, а мужчина.
1: В гендерах, значит. А 34% россиян, жителей Российской Федерации, рассказали, что принимали такой подарок, но обида все равно оставалась.
2: Ага.
1: Давайте думать, кто здесь мужчина, а кто женщина.
2: Да-да-да. Это когда поругался с ней, но везешь ее в Макдоналдс. Она ест, но все равно злится.
1: Да, она ест, но все равно еще на 30% обида осталась.
2: Ну смотри, вот какая странная, допустим, была бы история, что вот женщина обидела мужчину.
1: Угу.
2: Он обиделся прям. Да. И она такая: ну ладно, помнишь, что Найки хотел.
1: Да.
2: Ну помнишь,
1: на тебе часы. Патек Филипп.
2: Да, это даже звучит странно.
1: Ну давай. И все равно дуется, сидит мужик.
2: Да, и мужик такой: мне не надо от тебя ничего.
1: Ну и самое обидное, что самые частые причины для ссор — это, конечно же, бытовые проблемы.
2: Да.
1: Бытовуха. Да что ж, вот как же вот так сделать, чтобы мы из-за этой ерунды не тратили время на конфликты?
2: А максимально бытовуху упростить, нанимать всяких домработниц, миллион всяких и так далее.
1: Домработницу наймешь, будут претензии, что ты на нее зыришь.
2: Ну, надо нанять какую-то старую пуэрториканку.
1: Ну, ладно, хорошо. С этим разобрались.
2: Вот.
1: Какие еще могут быть претензии?
2: Ну, бытовуха, да, в основном. А что? Ну, потому что бытовуха такая вещь, что оно все вот... все говорят: вот ссоритесь из-за фигни, там, из-за фигни какой-то. Так оно же в этот момент не кажется фигней. То есть оно же накопительный эффект имеет. То есть все вот тебя в мире выбесило... И ты идешь там, как-то держишься из последних сил, а потом что-то там, какая-то минимальная вещь бытовухи, и вот это
1: какой-то
2: вот...
1: Какой-то минимальный стульчак не поднял.
2: Да, и вот это катализатором стало, и все. Ну, поэтому бытовуха фигня, но после того, как ты отойдешь уже и вот так вот вернешься назад подумать, кажется фигней. А в тот момент фигней вообще не кажется.
1: Ну да, потому что ты встаешь, у тебя все ноги мокрые, понятно.
2: Да.
1: А на втором месте по причинам ссор бабло написано.
2: Бабки.
1: В вопросе, да. И... На третьем — невнимание к партнеру. Ты мне не уделяешь внимания. 45% опрошенных ответили. Ну и там ты в телефоне сидишь, ты мне не уделяешь внимания. Вообще ты меня не любишь.
2: Ты знаешь, мне кажется, деньги даже можно на первое место поставить, потому что отсутствие денег, оно так или иначе тебя постоянно...
1: Катализатором выступает, да?
2: И оно тебя гложет постоянно, и из-за этого у тебя и в общем ты нервный, и с бытовухи ты можешь взорваться. Но это если тебя прям парит, что денег нет. А если, ну, как меня...
1: Такой, хуже, когда нет денег, например, на базовые потребности, там, на еду, ты человек раздраженным становится.
2: Да.
1: Но у тебя еда есть.
2: Еда есть, но видишь, я же говорю, я чуть-чуть оставляю всегда. Вот у меня, допустим, осталось там 20 тысяч на всю, на жизнь, там, до зарплаты. Я такой, ну ладно, за 15 можно Nike купить, 5 там до работы доехать, поесть хватит.
1: Да, косарь 200 на игрушки потратить.
2: Да, и все. Ну, то есть, базовая вещь, то же самое вот. И у меня моя также, в этом плане мне повезло. Я такой говорю, вот телек хочу телек купить. Она говорит, ну, купи. Я говорю, так денег тогда не останется. Она говорит, ну, какие-то базовые потребности закрыты. Я говорю, закрыто. Она говорит, ну, все, покупай. И все.
1: Ладно.
2: Ну, ты что хочешь купить?
1: Я хочу балкон отделать.
2: Нет, ты просто денег хочешь, да?

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Джак Т9. Пикап номер 1. Полный привод. 2 варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
3: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
0: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
0: Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
8: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения.
6: Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью.
0: Бросать выгодно.
6: Подробности на newradio.ru.
0: 18+.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссий и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
3: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк». 18+.
11: Так, значит, детская минутка.
12: Что сегодня?
11: И возвращается к нам уже знакомый широкой аудитории. Нет.
12: Эх.
11: Ван Ди Бок.
12: О.
11: Выпустил новую композицию. На этот раз он не один, с коллегой. Называется это... Снова тема любви затрагивается. То есть человек растет, взрослеет, сколько ему там уже там...
12: Шесть,
11: да. Время уже задумываться о высоком. О самом главном чувстве, поэтому...

0: 6 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения kuper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: shake your body like a belly dancer.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Мы сегодня обсуждаем, как у вас проявляется ваша пенсия, ваш пенсионный возраст, ваша старость, когда и после чего вы начинаете или начали чувствовать, что все, вы уже старый абсолютно человек, и уже вообще, ну, уже вот и шкаф открываешь, оттуда вот так вот уже молью пахнуть начинает вот этой антимоль. Как это моль, как убивали эту моль, пахло? Нафталин, во.
3: Сейчас уже от нас нафталином пахнет. Да? Просто, да, автоматически.
2: Нет, меня-то нет пока. Пока нет. Сухофруктами, изюмом. Короче, звоните 8495-232-1632. Обсуждаем сегодня старость вашу. Как в вас проявляется старость? Вот мне одно там сообщение понравилось. Я за него даже зацепился, прочитал. Мне 28, начиная с 24, прогрессирует равнодушие к алкоголю. Сначала перестал любить крепкий алкоголь, потом игристое. От вина хочется спать, перестал вообще пить, и в итоге к 28 годам мы имеем максимум бутылку пива раз в месяц. К чипсикам и то бывает, не могу допить даже 0,5, потому что не лезет. Но есть и преимущество старости, ты уже не рыдаешь по ночам из-за неразделенной любви, не боишься провалиться на экзамене, бла-бла-бла. Короче, ну по поводу бухла прям правда, еще ты начинаешь думать, что вот это вот похмелье, которое сильнейшее, оно вообще неравноценно проведенному весело времени, то есть ты там два часика, три повеселился, а умираешь потом вообще два дня следующих, так что как будто это того не стоит.
3: Все верно, все верно. Роман пишет, складываю руки на животе перед сном. Это выглядит зловеще, конечно.
2: И вот так вот спишь, и еще бледный ты весь. И спишь во фраке.
3: А еще у мужиков есть такая мулька, когда они в труханах спят, в этих, в широких, они руку туда засовывают, потому что холодно рукам. И греется таким образом.
2: Да это так не только в широких трусах.
3: А в этих своих плавках как вот это?
2: Ну так же.
3: А что? Ну там же не должно остаться места для рук, Артем.
2: Но не настолько же они обтягивающие должны быть. Они такие обтягивающие после стирки, но так или иначе ты в них походишь, и они чуть-чуть-то разбалтываются в любом случае, поэтому нет такого, что это, знаешь, как лосины, велосипедки такие. Ты их натягиваешь, еще специально ноги мылом смазываешь, чтобы натягивать невозможно. Короче, звоните. Рассказывайте, 8, 4, 9, как 5, вас 2, 3, 2, проявляется 16, старость.
3: 32 8495 232 1632.
2: Может, у вас, я не знаю, на топтыши. Алло, привет. Или вот,
4: привет,
2: это,
4: доброе утро.
2: Вот эта кость на ноге, на стопе, вот как у бабушек. Да, привет, как тебя зовут?
4: Привет, Павел из Москвы.
3: Павел авиастроитель.
2: А, да?
4: Ага. Нет, неправда.
3: Конечно, потому что ты с работы звонишь, неудобно, да?
2: Ага. А ты это по голосу узнал?
3: Наверное, да, мне кажется, да.
2: Как у тебя отчество?
4: Нет. У меня?
2: Да.
4: Ну, как у отца имя?
2: Юра? Юрьевич?
3: Это же прикол уже пошел, как у отца имя.
2: Ну, Юрьевич-то, да?
4: Ну, получается так.
2: Ага. И усы у тебя были?
4: Ну, были, да, украли в подворотне.
2: Ага. Ладно, рассказывай, сколько тебе лет?
4: Мне 30.
2: 30. И как в тебе проявляется пенсия?
4: Ну... Как? Вот песок стал появляться потихонечку. Вот. Ну вот еще полюбил тапки.
2: Так. Тапки вообще имба. Дома. В тапках, когда ходишь, у тебя кажется, как будто всегда пол чистый. Это вообще круто.
4: Ну,
2: ты
4: да,
2: что?
4: Вот.
2: Ноги не прилипают.
4: И тепло, и удобно. Да, тапки, но не белые пока что. Вот ага.
3: Кстати, со стороны этой руки на груди сложишь, когда спишь.
2: По поводу песка. Вот, да, по поводу песка, я клянусь, вот ты правильно заметил, я не знаю, как так получается, но постоянно приходится отряхивать кровать, потому что там какой-то песок. То есть ты такой лежишь-лежишь, и потом такой взял вот так, стряхнул песок с кровати, а ты после пляжа там не лежал. Потом проходит еще какое-то время, ты что-то полежал там, полежал, и потом опять стряхиваешь песок с кровати. Откуда он там появляется?
3: Что
2: и
3: еще? Да. Широкие труханы, шансон. Да. Что? Одышка.
4: Шансунг, да, шансунг.
3: Шансунг.
4: Одышка. Реже стал выезжать в центр куда-то вот погулять. Мне вот нравится местный парк. Я стал кормить птиц. Вот скворечники там
2: Знаешь, проблема начинается не когда ты полюбил местный парк, а когда ты в местном парке на дне города перед сценой танцуешь. А, вот тогда а вот уже
3: Павел
2: проблема.
3: Очень близок к этому.
2: Уже близок,
3: он уже
2: да?
3: на движе около сцены практически танцует. Павел, а ты как скворечники еду засовываешь? Ты по дереву взбираешься к ним?
2: Да.
3: Они же высоко.
4: Ну да, ну где-то 2 недели ногти не стригу и залезаю.
2: Вообще прям.
3: Это самый смешной авиастроитель в России, Павел.
2: Да это не он, с чего ты взял, что это он? Это просто другой кто-то. Ты думаешь, это он?
3: Конечно.
2: Ну ладно тогда. Ну все, пока тогда.
3: Давай, держись там. Проектируй крыло дальше. Хорошо, проектируй крыло, я тебя умоляю.
4: Давай. Да, хорошо, постараюсь.
3: Что-то он грустный какой-то.
2: Давай. А он тебе рассказал, что он прям крылья проектирует?
3: Ну не крылья, а крыло вообще. Крыло, ты что, не шаришь в авиастроении? Вообще что?
2: Одно крыло.
3: Из-за него я про это и знаю.
2: А-а-а. Все, тогда ладно.
3: Поэтому ее к птицам тянет. Он хочет узнать у них секреты аэродинамики.
2: Так там же легко, там потоки воздуха и... Ну там что тебе объяснять, это физика?
3: Нет смысла со мной.
2: Потоки воздуха там, это самое. Алло, привет. Алло, привет, как тебя зовут?
5: Да, привет.
2: Да. А сколько тебе лет и как тебя зовут?
5: Меня зовут Антон, мне 38 лет.
2: 38, но у тебя уже предпенсионный возраст практически. Как ты ощущаешь
5: слушай,
2: это?
5: Парни, у меня все по-другому. Я реально уже на пенсию ушел.
2: Потому что
5: я военный, бывший военный, так скажем, да. И на пенсию ушел, вот буквально не так давно.
2: Ага.
5: Вот. Но что интересного, то, что сейчас работу уже надо искать, а военные, как оказалось, больно-то никому и не нужны.
2: Ну, пенсионеры где? Вот, ты можешь устроиться охранником, сканворды разгадывать.
5: Ну, типа, да, да. Но
2: как
5: там
2: как изменилась твоя жизнь, когда вот ты официально стал пенсионером? Как и что-то поменялось после этого? Перещелкнуло как-то в голове, что ты все, пенсионер?
5: Ну да, как-то стало приятнее, что ли, что какая-то плюшечка будет капать мне каждый месяц, наверное, вот это.
2: И стало еще приятнее возмущаться на молодое поколение, потому что сейчас ты уже официально допущен к этому.
5: Ну да, да, согласен, даже там идешь когда на прогулке с супругой, уже там дети-подростки, там кто-то матом ругается и так далее, и думаешь, блин. Да, да.
2: Видишь,
5: нельзя,
2: ты уже
5: нельзя.
2: Даже сказал вот, супругой.
3: С супругой уже
2: супругой
3: сюда.
2: Идешь за получкой.
3: Да, да. Антон, мы-то такими не были, мы же вообще не ругались в детстве матом-то, когда во дворе гуляли.
2: Конечно,
3: мы
5: согласен, да.
2: И даже не писали с балкона.
3: Что, с балкона писали?
2: Ой, извините, ладно.
1: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать во ВКонтакте» с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно. Реклама.
6: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новое радио. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое звучит здесь. Новое радио.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «1+1». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Это Калинин и Райтрау на новом радио, и Олег там. Я смешно переделал песню, Кирилл, которая вот Сергей Лазарев сейчас пел «Твоя любовь».
3: Это так красиво.
2: Пожалуйста. Я смотри, там вот так поется. «Твоя любовь, это так красиво, куда пропала электросила?»
4: Ну, нормально. Это группа «Электросила» имеется?
2: Нет, магазин. А. Что-то Олегу понравилось прям. А куда она пропала?
4: А ее...
2: Наверное, поглотили.
4: Техносила, наверное.
2: А, техносила.
4: Техносила. А ее купил, по-моему, Гуцериев, когда купили Эльдорадо. Да.
2: Подожди, а электросила? А, это станция метро
4: это
2: в Питере.
4: Это метро, да. Точно. Магазин по-другому назывался.
2: Да. Электросила — это станция метро в Питере, точнее. Ну и все тогда.
4: Там же М-видео, Эльдорадо и вот это все сейчас принадлежит одному человеку. И техносила тоже, но да. Она закрылась.
2: Ну все тогда.
4: Разобрались?
2: А Диксис куда пропал?
4: Диксис. Там техника продавалась тоже, да?
2: А Медиамаркт?
4: Все, он ушел.
2: Ушел, да. А куда пропало тогда... А я не знаю магазинов больше. Магазины. Рамстор куда пропал? Седьмой континент.
4: Да, все поглотило.
2: Все, да.
4: Монополисты.
2: Билла вообще, помните, был такой магазин?
4: Бывало, ищешь его, ищешь по городу, думаешь, где Билла?
2: Нет, такого не было.
4: Зараза. Ты должен вытаскивать мои неудачные каламбуры.
2: Давай еще раз.
4: Бывало, ходишь по городу, ищешь и ищешь, не можешь найти, где Билла?
2: Не вот. Ай. Зачем ты меня кинул ножом?
4: Это бумажный нож.
2: Да.
4: Безопасный.
2: Тогда слушаем Bass Hunter. Песня называется Dota.
4: Музыка Кима Брейдбурга. Слова Михаила Матусовского.
2: Да.
4: Поет Bass Hunter.
2: Dota.
1: Новое радио поддерживает национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте. Вместе мы напоминаем. Здоровый выбор – это выбор сильных. Бросать выгодно.
5: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter där även trill och spelar Dota.
6: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
7: I hear you, man.

0: тут как бы моя теория кое-какая подтвердилась. Ну, ни для кого не секрет, что болезни молодеют. Молодеют болезни многие. И у меня была такая теория, которую я, ну, я, может быть, и даже не сам ее придумал, что кризис среднего возраста сейчас у мужчин начинается намного раньше из-за того, что все дети вокруг успешные. И из-за этого раньше ты в 40 лет там загоняться начинал. А сейчас уже там и в 30 ты уже, и уже загнался, и уже и выбрался из этой западни. Ну и вот тут, значит, и сказали. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше, уже в 28 лет вместо 38-40. Главные причины – культ успеха и непринятие себя. Соцсети создают ложное представление о том, что уже в 20-30 лет у мужчины должен быть бизнес, квартира, авто и другой успешный успех. В реальности же далеко не у каждого получается добиться этого. Это и привело ко взлету обращений к психологам среди мужчин.
1: Используй эту площадку и скажи, что все в жизни не так.
0: Все так. Все так, абсолютно. Если у вас нет квартиры и машины, то о чем говорить? Вот у меня нету, и не разговаривайте.
1: Люди реально из-за этого переживают, и молодые люди. Молодежь думает, что если у них в 20 лет ничего нет, то все, они тоже ничтожество. В 30 лет переживают, в 35.
0: Да?
1: Квартиру в лучшем случае, говорят по статистике, в 35 лет появляется у человека, в лучшем случае.
0: Ну, ты, кстати, тогда же это, я не знаю, ты рассказывал это на радио или нет, что... Или ты так нам рассказывал, что, типа, ты хату-то купил, потому что это тебе не нужна была?
1: Не то, что прям не нужна.
0: Ну, типа...
1: Ну, как-то, да, я...
0: Потому что надо.
1: У меня не был такой мечты никогда в жизни у меня, как у многих, вот, прям купить.
0: Типа, и... чтобы была хата
1: прям
0: просто.
1: Прям была хата. Да нет, скорее нет. Это клево, просто в какой-то момент жалко стало платить до хрена денег за аренду, да, и за квартплату, думаешь, ну...
0: И поэтому сейчас ты платишь всего 15 тысяч за ЖКХ.
1: Да, копейки. Это, кстати, очень грустно, я не знаю...
0: Купил хату, и все равно платить надо какие-то деньги.
1: Да, уже двенашка, блин.
0: Ты ее уже купил.
1: Мне не нравится, 12 тысяч.
0: Ну, это подписка на воду, подписка на чистый подъезд.
1: Согласен, ладно.
0: Подписка на электричество. За остальное, что вот мне непонятно, там на какие-то общие... Ну, хорошо, я в этом не разбираюсь пока, потому что я не плачу за это.
1: Капремонт, вывоз мусора там, потому что подъезд реально же отремонтировали. И, в общем-то, неплохо отремонтировали. Батареи новые поставили.
0: Круто.
1: Я реально хожу, там кто-нибудь царапает стены там в новом подъезде. Я реально переживаю, там думаю, ну ёпарасоте, ну только вот полгода прошло, уже все поперецарапали.
0: Ну ладно, давайте успокоим все-таки мужчин, которые там трясутся из-за того, что... Ну, кстати, реально, в этом и проблема, что мужчины трясутся не просто так. Там такое, которое, я бы даже сказал, не консервативная часть общества.

0: старомодная, скорее, часть общества до сих пор считает квартиру и машину мерилом какой-то мужской силы и мужских возможностей. То есть вот мне 32, и мне так нет-нет, да какие-нибудь, ну, так скажем, люди, которые, я предполагаю, сильно далеко от столицы живут, говорят постоянно: ой, да у тебя квартиры нету, у тебя принято. Машины нету. Да, в этом и проблема.
1: Если
0: что
1: у мужика
0: это...
1: нет там в 35 квартиры, хотя бы квартиры своей, то вот такой мужик не нужен.
0: Вот, в этом и проблема, что до сих пор у многих почему-то в голове это считается каким-то символом мужественности, наличие квартиры и машины. Ребята,
1: не хотят девчонки, видишь, связывать свое будущее с человеком, который снимает.
0: Ну, то есть, а ты ему что можешь предложить тогда, если он должен обязательно быть с квартирой и с машиной, а ты...
1: Любовь, заботу, внимание и уют.
0: Домашний очаг, да?
1: Да.
0: Класс. Да, вон сколько успешных людей, все живут в съемных квартирах, ездят на арендованных тачках и нормально себя чувствуют. Поэтому наличие квартиры и машины — это хорошо, но это не должно быть, типа, каким-то обязательным... правилам, потому что, может, ему просто нафиг не нужна эта квартира.
1: Да, может, он хочет в КБХе смешариков покупать.
0: Да. Да.
1: Плюшевых.
0: Да. И все. Да не, хату я бы купил, но...
1: Но денег нет.
0: Да тут видишь, даже сейчас такое время, что даже если есть деньги, вероятно,
1: так бы мы все купили хату. Там реально вот этот минус, что там нужно, там деньги нужно за нее платить, и немалые.
0: И даже если ты хочешь ее в ипотеку, тебе ты бесконечно копишь на первый взнос, потому что он постоянно растет.
1: Он уезжает,
0: да. И ты только накопил, а он еще больше. Ты накопил, он еще больше, и больше, и больше, и больше. А это все почему? Потому что вы, пенсы, все квартиру скупили вот за эти копейки.
1: Да.
0: За эти копейки, которые там были, когда мы еще были молодые и была маленькая процентная ставка, вы, пенсы, все подсуетились, наскупали все квартиры возможные, а остальные квартиры вам там в Союзе нараздавали бесплатно, и вы ими сейчас как цари вот так вот распоряжаетесь, сдаете нам, зумерам и поздним миллениалам, которые готовы платить любые деньги, лишь бы уже где-то жить. А вы сами ее купили там на котловане за миллион.
1: А надо было рождаться раньше. Надо, тоже думать, да, нужно было голову
0: надо
1: включать.
0: Было, надо.
1: Как ты когда рассказываешь, что в 2000 году мы купили за 10 тысяч долларов квартиру,
0: да,
1: в Москве,
0: да.
1: Еще это где-нибудь на Тверской, думаю, да что это?
0: Ну, кстати, говорили же, даже проводили какие-то научные исследования, что вот поколение наше, которое сейчас там, которым 30 лет там и чуть помоложе, что они там как будто бы обречены, знаешь, очень долгое время жить в аренду. Потому что нет варика реально купить хату. Это вот это и проблема. И основной, одной из основных причин, это называют то, что вы, пенсы, все скупили. Все хаты за копейки. Знаешь, я когда узнаю о том, что оказывается во времена, там, когда ковид был, там процентная ставка чуть ли там не 5% была, не семейная, а общая, я такой: вау! Ну тогда меня не интересовала покупка квартиры еще. Я такой: нифига себе. Люди, вот я ходил это на массаж, когда переехал вот в ЖК, в котором я сейчас живу. Мужик говорит: да я тут трешку типа вообще на котловане за 8 купил. Сейчас она 40 стоит. За 8 и я бы трешку купил на котловане. Только проблема в том, что когда там котлован был, я еще тоже котлован был. А сейчас котлованы, они уже сильно дорого тоже стоят, уже как готовые почти, поэтому тут сейчас уже и не купить.
1: Смотри на зумера, который сейчас уснет от скуки при этих разговорах. Мы про Олега. Да. Самый скучающий в мире человек. Извини, Олег, сейчас через 5 лет уж тоже петух клюнет. Главное, у всех, у 95% купивших квартиры, вся одна история. Мы так удачно попали.
0: Да, да, да.
1: Я не могу, с такой гордостью всегда вот это нам так, мы так удачно, мы вовремя.
0: Да мы... это не вовремя, вы, это потому что 2 года прошло.
1: Мы так удачно попали, родились у бабушки, которая в Москве жила.
0: Нет, просто год плюс лям.
1: У нас вот так же.
0: Да, да, больше,
1: мы
0: да.
1: Так, но хочется всегда себе самому доказать, что это мы потому что... Нет, это потому что мы удачливые. Mm-hmm.
0: Нет, это потому что растут цены.
1: Да, да, да.
0: Не по дням, а по часам.
1: Так, ладно,
0: что-то мы задушнили на 7 минут.
1: Задушнили.
0: Артем, да все будет.
1: Да мне не надо, я же
0: не,
1: и говорю.
0: Ну, Артем, ничего не
1: я
0: будет.
1: Я наоборот пытаюсь мужиков успокоить, что если у вас нет тачки и хаты, это вообще не проблема никакая. А если девчонка какая-то вам говорит, что не будет с вами встречаться, общаться или жить вместе, то по причине того, тогда, что у вас нет тачки или квартиры,
0: то гоните в шею сразу ее, потому что пусть она, типа, идет кому-нибудь другому мозги компостировать.
1: Тем более мы в однушке с моей мамой отлично уместимся.
0: Да.
1: Втроем.
0: Если она не хочет с вами с низов подниматься, тогда хочет на готовенькое все, тогда пусть и ищет.
1: Блин, может, она не хочет с низов в 40 лет с тобой подниматься?
0: Это ее проблемы, а не мои. Почему она свои проблемы делает моими? Новое радио, не переключайтесь, Holy Flame, тону.
2: Натушнили на 8 минут, на девчонок наехал, еще и тону. Супер, включайте

0: Ну вообще, кстати, Олег, вот давай как это, как с тобой, как поздние миллениалы, ранние зумеры, поздние миллениалы, давай знаешь, как сделаем вообще? Давай вот сейчас обидимся на пенсов и тоже купим себе по квартире, и не будем у них квартиру снимать больше, и они будут на свои две квартиры жить.
1: А деньги мы где возьмем?
0: Об этом я не подумал, но план такой есть примерно, потому что можно и поуважительнее к нам относиться, не будем у вас хату снимать, и будете... вторую хату просто,
1: короче,
0: платить за квартплату.
1: Вся загвоздка в деньгах.
0: Это правда. Ну и оно, разберемся.

0: ко дну.
1: Фрэш Ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
1: Фрэш Ток.
2: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фрэш Ток.
2: Фрэш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио.

0: и Рэй Траум на новом радио.
1: Вот правильно написали, безупречный музыкальный вкус Артема в деле. Да, конечно. Странно, что вы это не поняли еще на треке Филатов и КРС, это все не помню
2: а
1: я.
2: А что там был за трек сейчас?
1: Incubus Drive.
2: А.
1: Но это хорошая песня.
2: Да, это хорошая.
1: Так, 8495-232-1632, звоните. Мы обсуждали сегодня пенсию вашу. Ну, в смысле, не сколько вы получаете денег, а как у вас проявляется старость, как она в вас проявляется. Мне понравилась тема, которую на выходных Макс обсуждали с Димой Лапиковым, типа, зашквар носить женскую сумочку или нет. Не в смысле, что ты любишь женские сумочки, а когда ты идешь, типа, со своей женщиной и ее сумку несешь. И, ну, она потому что там тяжелая или что. Типа помогать, когда ты там маленький еще там в школе, это окей, а когда ты уже взрослый, это...
2: Если она вернулась из Турции, когда она за товаром ездила, я бы помог ей.
1: Ну вот эти женские сумочки, знаешь, носят. Я вообще не понимаю, зачем они их такие огромные носят. Ну типа, что ты там таскаешь постоянно? Маленькие клатчи какие-то берут, и это окей, это мне понятно. Ну и в целом, конечно, за женщину сумку носить, ее женскую, это странно. Если спортивную, там, она там, допустим, из зала идет, и у нее там реально тяжелый, ты ее встретил, тогда ок. И, но просто женскую сумочку носить...
2: Ну да, а что, прям дофига таких случаев, когда мужики несут маленькую дамскую сумочку?
1: Ну, бывают. Или вот это, знаешь, стоит бедолага у женского туалета с этой сумочкой, ждет ее 40 минут. Возьми сумочку с собой, что ты своего мужика заставляешь у женского толчка стоять с твоей сумкой. Это странно. Что ты, Кирилл?
2: Да я что-то вспоминаю, были ли такие случаи.
1: А у меня было такое, конечно.
2: Кстати, у тебя рандомные, кажется... женщины просили у толчка подержать их сумки?
1: Ну, кто как я ее по-разному... Рандомная женщина, мама. По-разному называю. Так, звоните. Звоните, обсуждаем сегодня. Как у вас проявляется старость в вашем вот... сейчас в возрасте.
2: Как ты ласково называешь мамулю? Рандомная женщина.
1: Ну, это как этот называл Игорь Гофман. Он ее называл моя так называемая мама.
2: Ну, Гофман, понятно.
1: Он всех называл так называемая.
2: Его окружал так называемый цирк.
1: Да, направленный на него. Алло, привет, как тебя зовут?
3: Привет, меня зовут Артем.
1: Артем, привет. Как тебя, как сколько лет?
3: Мне 35.
1: О, 35. А тебе? Мне 24.
3: А, ну приятно, нормально.
1: Да нет, мне 32. Подожди, а мне 33 исполнится в этом году?
2: Ну, если с 93-го,
1: да, 33. Я путаюсь, 32 мне или 33?
3: Ну, по-моему, в ноябре, 30... да, если мне память не изменяет.
1: В ноябре, да. А вот тебе в 35 лет, как старость тебе дает о себе знать уже? Может, у тебя седые волосы все?
3: Седина уже, да, пошла.
1: Реально?
3: Смотри, короче, какая тема. На выходных после работы просыпаешься, короче, в 6 утра. И, короче, будешь всю семью, потому что ходишь то чай попить, то в туалет.
1: Да, да. И еще высмаркиваешься потом... очень громко в туалете.
3: Да, да, да, ага. Да, все верно. А потом в 10 часов уже, короче, глаза слипаются.
1: И спать ложишься, да. А все уже накипиши, уже поднялись и никому
2: уже
1: не
2: уснули. Уже теперь они тебе мешают.
1: Ну,
2: да.
1: Кстати, реально, это чисто пенсовская тема, когда батя пораньше встает, всех будет, там что-то ходит, харкает, пьет чай, а потом спать ложится.
2: Да, типа, я стою в семье раньше всех и весь день на кресле сидит, там залипает. Я вообще раньше вас стою, все сделал.
1: Но это точно не я, потому что я без будильника просыпаюсь в 2 часа дня, реально. То есть сейчас будет отпуск, и я буду ложиться только в 6, я предполагаю. Потому что столько игр...
3: Ты человек, Артём.
1: Так а я что? Я столько игр купил и там и скачал. Купил в зеленом магазине, так тоже называется. Плюс телек, этот комп. Мне надо все пройти, понимаешь?
2: Зеленый магазин — это торрент.
1: Ну да, это так называют просто. Ладно, спасибо тебе за звонок, пока хорошего дня. В зеленом магазине, да. Чего?
2: Да я пытаюсь скаламбурить, что типа есть зеленый магазин, а есть синий магазин. Только он красно-белый. Ну, типа, ну, короче, ладно.
1: Ну да, ладно, ты подумаешь.
2: Да, еще посиди там, подумай.
1: Покрути. Сформулируй, да. Алло, привет.
4: Алло, да-да, привет, меня Дима зовут.
1: Привет, Дима.
4: Ну что... Что касаемо пенсии, да, мне 25 лет, голова уже седая.
1: Уже?
4: Плюс тут что-то в голову уже седая, да, у меня как 20 началось, так и не остановить. И дальше пенсия пошла, вот прям сейчас гараж свой ремонтирую, вот пару дней назад как в голову стукнуло, что нужен гараж, не знаю, думаю, скоро...
1: Гараж-ракушка, да, хотя машин даже нет.
2: Да.
4: Не-не, машина есть, тоже пенсионерская чисто.
1: О, какая у тебя?
4: Ну, как, а Шкода Рапид.
1: Я только хотел сказать Шкода по-любому.
4: Но... Да, вот я.
1: Почему-то
4: плюс,
1: да.
4: Так же, вот как там мужчина говорил, что сегодня вообще в отпуске нахожусь, а сегодня в 5 утра встал и думаю, все, поехал работать.
1: Не, еще сейчас, знаешь, вот эта сильно миллениальская тачка, которая уже больше к бумерской, вот это какая-нибудь Subaru старенькая, вот это синего цвета со спойлером.
2: Ну, это Impreza.
1: Да, такая старенькая
2: Subaru. Ну, а что там, интересно, Диман, ты там что в гараже там сделал, что там оборудовал, там, не знаю, верстак у тебя есть, там шкафчик?
4: Ну, все доски, ну, разобрал его, да, сейчас по новой собираю. Не знаю, 2 недели отпуска, времени навалом. Сейчас буду тут каждый день зависать. Заниматься им потихоньку.
1: Ну, нормально, там соорудишь себе, поставишь плоечку и будешь сидеть рубиться.
2: Не, он там будет...
4: Ну да, как раз GTA 6.
2: Яму, наверное, надо сделать себе там.
1: Кстати, яму, да, тоже. Яму, туда картошка там будет и все такое.
2: Ну, подвал там какой-то.
1: Обязательно. Ладно, давай, пока, спасибо. Да, давай, пока. Кстати говоря, по поводу машины, вот мы обсуждали, машина мерила успеха или нет. Вот смотрите, у меня нет тачки, я абсолютно не понимаю, какая сейчас история с бензином. Вообще... Я не знаю никакие очереди, не знаю, где там что оплатить или сколько там стоят какие-то перепродажи, продажи. Я вообще этого не... Я даже... Ну, я типа читаю новости, но я не сталкивался с этим в жизни. Я просто сел в такси и поехал.
2: Ну, смотри. Все, молодец.
1: Вообще.
2: Молодец.
1: И вы там со своими тачками стоите, а я уже дома 1000 раз в этот момент.
2: Ну, вот, к сожалению, мы столкнулись с этим, да.
1: Вот и все. Успешный, без машины. Кстати говоря, многие артисты тоже приходят. Вот Томас Мраз приходил. Многие без тачки. Все как будто вот мы привыкли, знаешь, на заднем ехать. На заднем едешь что-то и вот так вот чилишь спокойненько, себе музыку слушаешь, пишешь песни.
2: Здравствуйте.
1: Алло, привет.
5: Да, здравствуйте.
1: Тут парни сегодня в основном звонят. Хотелось бы женскую старость послушать.
2: Ну давай, имя, давай, город.
5: Да. Да, Сергей Борисович. Это классно, вы сказали про пенсию. Вот, просто переживаю за это.
1: Сергей Борисович?
2: Сергей Борисович, вы откуда звоните? Да. С полуострова Таймыр?
5: Москва.
2: Да что ж сегодня с Москвой не так? Сергей Борисович, такое ощущение, что вы звоните очень издалека, потому что, во-первых, не слышно ничего. Вы как?
5: Нет. Ну, потому что я стою в МЦК, и вам дозвониться... Здесь отойду.
2: Хорошо, Сергей Борисович, сколько вам лет?
1: Да.
5: Да, мне 57 лет.
1: 57, да. Сергей Борисович. Осталось 8 лет до...
5: Массажист.
2: До массажист.
5: Персональный массажист.
1: Ага.
5: Профессиональный.
2: Профессиональный. Мы поняли, вы три раза повторили.
1: Сергей Борисович, сколько сеанс массажа стоит у вас?
5: Да. Не 500. Цена такая оптимальная.
1: 2500?
2: 2500. За 2500 что вы?
1: За 2500 полтора часа я ходил, татайский массаж мне за... Сергей Борисович, не слышно. Ну, 2500 за полтора часа, это вообще какие-то копейки. Типа, тайский массаж, там тебе что-то помяли, чуть-чуть, 10 тысяч.
2: Я хотел поподробнее узнать, ты его скинул.
1: Так
2: там,
1: не слышно, он вообще потерялся.
2: Массаж 2500 всего.
1: Нет, я понимаю, что ты зацепился за это. Конечно, тебе сразу заинтересовался человечек.
2: Да для тебя интересуюсь.
1: Да для меня не надо, меня такой массаж, мне не надо. Мне спинку дома помнут.
2: 57-летний Сергей Борисович подскочит за двушку.
1: Да. Мне лучше спинку дома
2: помнут. Полтора часа будет жмякать тебя.
1: Бесплатно. Бесплатно спинку дома помнут.
2: Ну, тут профессионал. У него, может быть, сертификаты какие-нибудь есть.
1: У меня там...
2: В Литуаль. Ладно. Давай, либо мы нового принимаем.
1: Я хотел просто, чтобы девушка позвонила какая-то и сказала, я старая, алло.
6: Ну, не в этот раз.
2: Да что ж ты будешь делать сегодня? Вы из Москвы, правильно я понимаю?
6: Хуже, из Владивостока.
2: А, вот, что уж хуже-то. Как вас зовут?
6: Меня зовут Максим.
2: Максим. Ну все, вопросов нет.
1: Меня зовут Максим.
2: Че, началось? Максим.
1: Меня зовут Максим.
2: Сколько целей интересуешься, еще должен был добавить? Максим,
1: сколько вам лет во Владивостоке?
6: Во Владивостоке 49.
2: А в Москве 48.
1: Было бы 48, да, если...
2: Ну там же люди раньше стареют.
1: 49, это... Ну, вы, получается, морепродукты же едите постоянно, поэтому, наверное, идеально себя чувствуете в физическом плане.
6: Практически, да.
1: Рыбку?
6: Ну, да. Вот пришлось насчет пенсии, да, там, дача, гараж, это понятное дело.
1: А как дача во Владивостоке выглядит? Ну вот здесь понятно, допустим, ты куда-нибудь там у тебя на речке где-нибудь или на озере дом, а во Владивостоке дача это что, просто так же на море дом или как?
6: Ну вы глобус Приморского края видели?
1: Видел.
6: Отлично. Это меч озера Ханка, самая большая лужа, которая может быть там. И вот на озере Ханка буквально 220 километров от Владивостока и вперед из песни.
1: 220 километров, все. А правда, что вот я просто когда был на Дальнем Востоке, там люди по-другому к расстоянию относятся. Типа вот у нас, вот мы тут живем в Москве, и говорят, Самара, там 17 часов на поезде. Все такие, о, как далеко, не поеду. А во Владивостоке-то когда 17 часов на поезде, все такие, пф, так это же рядом.
6: Ну, это до Хабаровска.
1: И то ну вот. Даже. И это считается недалеко, да?
6: Сколько, 800. Да, вполне.
1: Прикинь, 800 км недалеко.
2: Ну, Максим, вы себя считаете вот старым, например?
1: Да. Таким дряхлым прям уже, нет, пожившим.
6: Абсолютно. Нет, абсолютно нет.
2: Ну все, вы полны сил,
6: вы
2: бодры.
6: Что, ты только начинаешь.
2: Конечно, все, это конечно. Я просто успокоюсь.
1: Конечно, он на дачу 220 километров едет в одну сторону, у него сил дофига.
2: Конечно, там у них еще морепродукты не такие дорогие,
1: конечно.
2: Как у нас.
1: И они, ну, там, ясно. И они там купаются.
2: Спасибо,
1: и вообще...
2: что успокоили нас, что... Там 49, мужик, ягодка.
1: И потом поехал просто там в Токио аниме смотреть. Спасибо.
7: Она танцует под Шаде.
1: Нет, не Шаде, конечно, рекламу надо уходить. Шаде после рекламы.
0: В выходные новое радио превращается в выходное.
8: Я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. 0+.
4: Вернем на

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России. Номер 1000. Реклама. 0+.

0: ну что, Олегу опять повезло, потому что мы опять не успеваем, чтобы Олег спел. У нас осталось 2 минуты, и Олег опять скипнул пение. Олег, мы тебя с этим поздравляем.
1: Зато душнили опять... 10 минут про то, какие квартиры дорогие.
0: А потому что они все пенсы скупили квартиры.
1: Не начинай.
0: И они, получается, а мы сейчас у них не будем квартиры снимать, и они будут на свои 2-3 квартиры жить и платить там просто ипотеку платить и еще и кварплату.
1: Ипотеку, и кварплату, и пошли домой пораньше на 2 минуты.
0: Можно, но нам все равно погоду надо читать, поэтому...
1: Да коллег читанет, Олеган.
0: Ну, а кстати, ты можешь мне вообще-то на операцию.
1: Да, может, доведешь эфир?
0: Да.
1: 2 минуты.
0: Реально, мне
1: давай
0: же надо...
1: Давай, старичелло, выручай.
0: Мне надо сейчас на операцию, реально. Я же пойду сейчас делать коррекцию зрения, а завтра приду, вот так зыркать буду.
1: Прорвемся.
0: Буду вот так, радиоактивные люди, циклопы, вот так буду... И вот так у меня лазер такой будет. Понял, зыркать.
1: Угу, мы поняли.
0: Насквозь тебя просвечу. А я тебя и так насквозь вижу. Мне даже зрение не надо хорошее для этого, йоу.
1: Давай, освобождай место. Пусть Олег сядет.
0: Садись.
1: Давай. Все, на связи. Давай.
2: Олеган, а что тут делать-то?
1: Просто надо? Поболтай что-нибудь, погунди там. Да. 7 раз расскажи, что у тебя операция. Что-нибудь
2: операция,
1: такое.
2: Операция.
3: И еще про квартиры там.
1: Про квартиры там.
2: Ну там квартиры тоже, пенсы. Это вот все вот.
1: Давай.
2: Они что-то там обсуждают это постоянно. Да, кстати, уже можно и в целом на погоду уходить, наверное.
1: Ну, рановато еще, 48 минут.
2: Ну,
3: нет, 48
2: минут. А что вы не сваливаете, я не понимаю?
3: Мы контролируем тебя, доставим.
2: Не, вы же хотели уйти пораньше. Ну, давайте, знаешь, вот валите.
3: Минута больше, минута меньше.
1: Вот, Олег, когда никого нет, я себя так же чувствую, как ты сейчас.
2: Ну да, это очень некомфортно, когда ты не понимаешь, о чем тебе говорить.
0: Кстати, а это и Наташа, если ты слушаешь нас сейчас. У нас когда наказание-то будет мое опять? Я же готов.
2: А тебя опять наказывать хотят?
0: Ну, я не знаю, но я сам предлагаю меня наказать. Потому что я готов, было весело. Я тогда еще и стрим запустил, там нормально на донате.
1: А там накапливается. Смотри, ты приходишь в 7 минут. 7 минут в день. Это получается 35 минут в неделю. 4 недели – это 2 часа с небольшим, правильно? Да. То есть нужно...
0: За
1: еще
0: год как раз копится.
1: Еще копится, да.
0: За год как раз на целый день эфир.
1: Олег, копится. Уходи, не умеешь эфир вести.
2: Да, все. Да, все. Давайте, валите.
0: Давай, погода.
4: Утреннее шоу «1 плюс 1» на новом радио. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь» и сообщество «Давай бросать» во ВКонтакте с вами на новом радио. Здоровые привычки, поддержка единомышленников и движение к активному долголетию. Бросать выгодно.
5: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метра в секунду.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиновой.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Юрадио.ру.

0: Радио.ру. В Красноярске 3. Новое.
1: Постотпускной человек немного потерялся в днях недели и подумал, что за окном среда, а оказалось, что показалось. Дальнему Востоку доброго вечерочка. Нам с тобой легкого рабочего дня и суперхитов, суперновинок «Океаны». Просто за неимением другого океана для настроения. Вадим Данилин здесь с тобой. Всем привет.

0: суперхит, который рвет сейчас все возможные чарты мировые. Между прочим, уже звучит в эфире нового. Тем временем пиарщики, маркетологи и рекламщики оказались самыми несчастными сотрудниками в России. Больше половины специалистов из этих отраслей оценили свое эмоциональное состояние на 1-2 балла из 5. По словам психологов, виной всему постоянные дедлайны, многозадачности, быстрые изменения в профессии и высокая ответственность за результат. Так что нам есть чему стремиться. Другой вопрос, надо ли?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Эльман и Джонни, «Балкон», суперхит на новом. Ну, а мы продолжаем. Большинство россиян считают людей после 50 лет, оказывается, старыми, представляешь? А что далеко ходить? Я тоже считаю после 50 лет людей старыми. Так думают 55% участников опроса. При этом все больше россиян хотят дольше оставаться молодыми. Больше половины пытаются замедлить старение с помощью спорта, питания и здорового образа жизни. Еще раз, большинство россиян считают людей после 50 лет старыми. Смирись уже и прекрати молодиться. Скоро продолжим.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8. Запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда.
3: Реклама. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
6: Азон.

0: 22 января 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, местные порядки получения на зон.ру 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая и активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Лирик и вокасета суперхит на новом. Не в последний раз напоминаю тебе о том, что у нового радио вышло официальное приложение Radio Hub, чтобы ты всегда и везде оставался рядом с нами. Бесплатно и без регистрации. Стабильный поток. Можешь смотреть трансляцию или слушать эфир. Выбирать лучшие из нашей библиотеки контента и все прочее. В общем, где бы ты ни был, суперхиты, суперновинки и твои любимые ведущие, местами нелюбимые, будут всегда рядом. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.

0: радио. Radio.ru.
1: Ты говоришь, что я плохо танцую. Ты снимал на видео, из окна я видела. Думаешь, обиделась? Парень, нет.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Кинокомпания Paramount официально перезапускает «Кошмар на улице Вязов» 84 года. Фредди Крюгер возвращается в виде ремейка. Детали пока держатся в секрете. Это все новости. Всегда на минуте. Принимаемся за работу. И вот тебе 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио. Далее Вадим Данилин тоже тут. Ну, помощь так себе, но все же.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: рассказывать об этих самых летних вайбах, тем более петь о них, когда можно один раз посмотреть на них. В наши социальные сети сейчас и в мессенджер. Главное, выложил свежее видео из жизни отпускников на примере Кабардинки. Каждый год оттуда приходят всевозможные видео, люди недоумевают, всякое такое. Если собрался в ту сторону, зайди, посмотри, что там сейчас происходит. Я, кстати, мне стало интересно больше всего, сколько почем там кукуруза стоит. Вот, сам я кукурузу не ем, переел ее, когда в деревне жил. А вообще, наши социальные сети, еще раз напоминаю, время есть, зайди, посмотри, какой там человеник в Кабардинке происходит. Возможно, тебе понравится? Возможно.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме.

0: Это не лето, его «Доброе лунное» суперхит на новом. Слушайте, ребят, не службу, а в дружбу. Сижу, скучаю. Ладно, я вам выкинул видео с Кабардинки, что там сейчас происходит, какой человек и всякое такое. Вам уже решать, ехать, не ехать. Я бы поехал все равно, потому что случаи бывают разные. Можно попросить вас все-таки, всем, кто сейчас отдыхает или наотдыхался, уже был в отпуске, а скиньте, пожалуйста, в наш мессенджер фоточки отпускные. В частности, кто был в Кабардинке, скиньте оттуда свои пляжные фоточки. Хочется немного посмотреть, как люди отдыхают в наше время, потому что неделя прошла, как я работаю, после отпуска вышел, я уже обо всем абсолютно позабыл. Не служба, а дружба. Очень прошу, а тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.
2: Посмотри на меня.
1: Что было раньше? По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
3: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
4: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
5: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь Ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Юлия Савичева, ее «Goodbye, любовь», суперхит на новом 2012 год. Сейчас прям в эфире. Действительно, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Ну и продолжение темы любви. Новость подоспела о том, что, оказывается, парни-зумеры, то есть молодые парни, мечтают о традиционных женах-домохозяйках, но не могут их обеспечить. По мнению одного там социолога, из-за этого молодежь испытывает сложности при построении отношений. Социолог утверждает, что девушки этого же поколения часто зарабатывают наравне с мужчинами, при этом парни все чаще ищут женщин, которые готовы уйти с работы и отвечать за быт. Ну, здесь палка о двух концах, как-то закольцовано все получается. Я хочу, чтобы ты ушла с работы, но не могу тебя просодержать. Некоторые девушки с радостью бы сидели дома, но жизнь постоянно дорожает, и зарплаты растут медленнее. А мужчина едва ли может стать добытчиком в семье, пишут. Вот такие вот проблемы у нынешнего поколения. Да, нам бы их проблема, да? Ладно, хорошо, давайте продолжим в следующем часе.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.

0: Красноярске 5.
1: Новые. Врачи напоминают, что летом к своей норме воды необходимо добавлять еще литр, так как вы потеете активнее, больше ходите и вообще. Мотай на ус, включай утюг громче, здесь еще больше суперхитов, суперновинок обещаю тебе. Я Вадим Данилин, а сам посижу немного на минималках. Да, если ты не против. Но ты же не против.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Это Антон Токарев, «Мосты», суперхит в эфире нового, ну и продолжение темы, хотел сказать, тема любви. Какая тема любви? Тема еды, наверное. Приятного аппетита всем, кто сейчас занят этим прекрасным, замечательным делом. Сам только что пообедал. Знаешь, сразу так такое добро такое сразу по телу разливается. Все так прекрасно сразу становится. И солнышко вроде ярче светит и так далее. Поэтому приятного аппетита. И новость к твоему столу. Ученые выяснили, что, оказывается, острая еда снижает риск ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Главную пользу приносит капсаицин, вещество, которое делает перец жгучим. Оно борется с воспалениями, улучшает обмен веществ, а также хорошо влияет на сосуды и работу кишечника. Теперь ты знаешь, чем завтракать, обедать и ужинать.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Мой пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то конечно. Один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. А-а-а. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, а-а-а, да.
3: Я пока в перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в перископе?
1: Да. 7 утра по будням.

0: хорошее было время.
1: Реклама. Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. ОГРН 3231 900-02-6596.
4: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
10: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
9: Ха, ну ты сравнил.
10: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
9: И ты выбирай зоту.
11: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
12: Новое. Это мы.
13: Всем привет, с вами Хам Али и Новоиз.
14: С вами Анет Сайз.
15: С вами Рамиль.
16: С вами группа «Добро».
17: Всем привет, с вами Звонки.
18: Всем привет, это Артик Асти.
19: Это Филатов и Кэрос.
20: Это Саня СТ.
21: Это Сергей Лазарев.
22: Всем привет, меня зовут Ёлка.
23: Всем привет, с вами Джонни.
24: Новое радио.
25: Присоединяйся погромче.

радио.

0: Джарахов и Маркул, я в моменте суперхит на новом. Не в последний раз еще раз напоминаю о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется Радио Хаб. Стабильный поток бесплатно и без регистрации. Самое главное, бесплатно. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир или смотри трансляцию, если любишь подглядывать. Конечно же, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, в отпуске ли, дома ли, на работе, суперхиты и суперновинки будут всегда рядом с тобой. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений, категория 12+, когда ты уже скачаешь, а? Сколько раз мне еще говорить об этом в эфире? Специально. Радио Хаб, быстро скачал.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. «Автопрайс» привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. «Автопрайс». Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
5: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
9: Всего 5 пространств, где утро начинается со света, где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
10: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Кстати, из Москвы в Армению теперь можно уехать на поезде, сообщил заммэр Максим Лексутов. А чего нет, если да, добавил твой непокорный слуга Вадим Данилин. И продолжает жаркий летний твой любимый нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. На 20 минут никакой рекламы. Ну, чуть позже я вернусь и продолжим ерундой болтать.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

Почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы

0: Steps, наверное, Lost суперхит в эфире Нового. Продолжение отпускной темы. Ну, извините, не хочется о работе говорить. Подоспела весьма интересная статистика, занимательная, о том, что каждый ребенок увеличивает стоимость семейного отпуска на 80 тысяч рублей, выяснили аналитики. Средняя стоимость поездки на двоих составляет сейчас 171 тысячу рублей, а с одним ребенком уже 257, с двумя 331 тысяча, а с тремя 421 тысяча рублей в отпуск. В Индо положи. Просто вот взять и перелететь, да? Переехать, перелететь. 421 тысяча рублей. Звонкий Андро и Маригу. Ёлка очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
2: Обожаю все выходное.
1: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
4: Квас «Благодей».
3: 20 лет с вами.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел!
6: Не входит!
7: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
6: Даже не думай сомневаться. Зота!
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-2750. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
12: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
13: Это новое радио.
14: Новое. Это мы.
15: Всем привет, это Зивер.
16: Всем салют, это PLC.
17: Это Диджи Смэш.
18: Это Настя Кудри.
19: Это Саня СТ.
20: Это Эльвира Т.
21: Всем привет, с вами Айова.
22: С вами Леша Свит.
23: С вами Лена Темникова.
24: Всем привет, с вами Хамалиновый.
25: С вами Клава Кока.
26: С вами Гаязов Бразер.
27: Новое радио.
10: Присоединяйся погромче.

0: Это Дима Билан, Суперхит, пообещай, в эфире новое, за эфиром смеюсь, потому что мне слушатели пишут тут, Вадим, крайне редко выходите в эфир, выходите почаще, давайте устраивайте темы всякое такое, а бухгалтерия пишет мне, бухгалтерия, не знаю какого предприятия, значит, сейчас я внесу разлад в отдел бухгалтерии не только следующие новости, значит, слушайте внимательно. Зарплаты новых работников в России выше, чем у старичков, следует из данных Росстата. Такая же закономерность, характерная для окладов руководителей. Ученые называют этот феномен инверсией зарплат. Так, руководители со стажем до 5 лет получают в среднем 192 тысячи рублей, а со стажем от 5 до 10 лет всего 178. Теперь дружно посмотрели на самого нового сотрудника.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк 0+.
5: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио.
6: 18 и 19 июля.
5: Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио.
6: Билеты на vkfest.ru.
7: ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. Плюс.
8: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте gland.rus.com.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акт 11 августа, подробнее на tutu.ru/+.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.

0: Эльмана 3, да, Зуперхит с неба, шикарно красивая лирика в эфире нового. Нулевой приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Сколько черешни можно в день кушать, рассказали в Роскачестве. Эксперты утверждают, что для здорового человека норма всего максимум 400 граммов. Если съесть больше, ждут вздутие и дискомфорт. Детям рекомендуют съесть меньше, а людям с диабетом не больше 100 граммов черешни. Но разве ты послушаешь экспертов? Согласись, это приятное вздутие от черешни. Вздутие живота. Что может быть лучше? Гусары, молчать. Тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15. Завтра, в среду, 15 июля, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама.
5: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Мы знаем идеальное место для обеда. Сато из тигровой креветки. Атлантический кальмар в глейзере. Тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food Pub'ах за личное дно в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
8: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака 6.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Ипатьевна Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
5: IT-сервисы «Tax.com». Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы. Электронные документооборот. Электронные подписи. Онлайн-кассы. Сервисы по маркировке товаров. Электронные перевозочные документы. Компания «Tax.com». Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана, Железняка, 35А, офис 2.
6: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 24. Телефон в Красноярске 228-72-82.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Новое.

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Кстати, не хотелось бы себя расстраивать, но половина лета уже позади, а ты ни сном, ни духом все еще белый и не открыл даже местами купальный сезон. Правильно? Правильно. Одумайся! Пока будешь думать, вот тебе 20 минут музыки без рекламы на Нумрадио. Суперхиты, суперновинки only. Я Вадим Данилин, с тобой же на пару часов. Всем привет!
2: Все мы изначально

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музык.
0: Сделай это сейчас. muz.nuradio.ru.
2: О чем ты не спишь по ночам?

0: Соль. В продолжении темы лета и отпуска ученые вывели новое словосочетание – похмелье от жары. Это когда после перегрева тела на солнце случается усталость и разбитость, а когда погода меняется на привычную прекрасную без жары, тело начинает подстраиваться под новые условия. Отсюда и назвали – похмелье. Ну и самое главное, если тебя это, конечно же, задевает как-то, для профилактики рекомендуют пить подсоленную воду в жаркую-то погоду, есть легкую пищу и много отдыхать. Да, сейчас бы похмелье от жары, не вот это вот все. Да? Джонни, суперновинка от Soda Love, «Моя Мишель», не только очень скоро продолжит тему суперхитов, суперновинок на новом.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 900-02-6596.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Смени.

0: Нами. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: IT-сервисы Tax.com. Эффективные решения для вашего бизнеса. Отчетность в госорганы, электронные документы оборот, электронные подписи, онлайн-кассы, сервисы по маркировке товаров, электронные перевозочные документы. Компания Tax.com. Удобно, надежно, выгодно. Адрес: город Красноярск, улица Партизана Железняка, 35А, офис 2.
2: Город спешит. Сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
3: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте сиблидер.ру.
5: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется Аутобанк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: КамАЗ, как ты там? Суперхит на новом. Знаю не понаслышке, что среди слушателей нового есть те, кто этим летом никуда в отпуск не собирается, ибо заядлые трудоголики и местами даже не по своей воле. Отдельный привет передаю вам. Сейчас скрепитесь, ребятки. Ну, кстати, тут пишут, что в сентябре, между прочим, улететь в Сочи из Москвы можно будет всего за 1200 рублей. Билеты, по-моему, даже есть в продаже. 1200 рублей до Сочи. Ты это подумай. От работы дохнут кони, а ты...
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гроб?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение.

0: января 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру 16+.
1: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: На ТП поклонников группы «Крем-сода» напоминаю, что у вас осталась последняя уникальная возможность побывать на концерте группы. Концерт состоится. Выступление состоится 30 июля в Нижнем Новгороде. Поэтому поторопитесь-ка купить билеты и съесть в Нижний Новгород. Хотя бы, знаете, и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. И шикарную музыку послушать от «Крем-сода» и на Нижний Новгород посмотри. Потому что город просто шикарно красивый. 30 июля. «Крем-сода» будет выступать там, а потом уже только осенью.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: «Ксенон Шоп 24». В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
4: Реклама. Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205 15 15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
6: И обязательно у Зоты на Предмостной.
7: У Зоты?
6: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
5: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
6: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Покупка автоучастника – это всегда риск и проблемы с кредитом. Больше нет. Crystal Motors – ваш личный кредитный брокер. Выдача от 5 минут. Доверьтесь настоящим профессионалам. У нас бесплатно помогут подобрать выгодный вариант именно для вас. Караульная улица, 47. Телефон 988-98-39. Полная стоимость кредита от 16,559% до 35,613%. Не является публичной офертой. Кредит предоставляется АОТ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 2673. Изучите условия кредитования на сайте tbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263 88 33.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое богатство начинается от 393 тысяч рублей в месяц, считают россияне. При этом в Москве и в Питере показатель 547 тысяч. А в сельской местности достаточно для этого зарабатывать 294 тысячи рублей в месяц, чтобы быть богатым. Это все новости всегда на минуте, не надо о больном, пожалуйста. Давайте про суперхиты, суперновинки. Вадим Данилин тут. Еще на час.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: Хочешь свежее? Включи новое. Новое радио.
1: Ты живешь будто

0: Сергей Лазарев. Шикарно, красивый суперхит «Я видел свет» в эфире Нового радио. Кстати, по поводу света. Ученые из Манчестерского университета нашли самый, что ни на есть, простой и бесплатный способ улучшить качество сна. Исследование показало, что яркий дневной свет делает ночной отдых более глубоким и стабильным. А вот при нестабильном и тусклом освещении в течение дня участники эксперимента чаще страдали от бессонницы. Ну, примерно с русского на понятное, чтобы крепче спалось ночью, сидите под ярким солнцем днем, и будет вам счастье. Вот. Что у нас далее по плану? Матран, кстати, суперновинка от елки, Филатов Кэрс. О, на этих выходных Филатов Кэрс как выступали шикарно в Москве. Прям одно заглядение было. Молодцы вообще, молодцы группа. Да, скоро продолжим.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Заказывай в приложении SushiSell.
1: ИП Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРН 316-246-800-577-71.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Xenon Shop 24. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 228-72-82.
2: Город спешит. Сигналы, люди. Ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
5: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
2: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик» СБ «Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
9: Новое.

0: El Movimiento.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: Радио Хаб. 12+.
1: Реклама. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире 1+1 Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. Бросать выгодно. Подробности на newradio.ru. 18+.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ. Вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
7: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. 0+.
8: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: Шураеву «Нетленка, ты не верь слезам», суперхит в эфире «Нова». Тем временем любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Девушка целый месяц питалась шаурмой и неожиданно похудела. Но это уже другая история, не сегодня ее рассказывать, ибо мое рабочее время завершено, нос зачесался почему-то. Распрощаюсь с тобой до завтра, не забывай, сегодня вторник. Главная услада этого дня на новом радиопроект «Что было раньше?» 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. Ровно 18 часов по Москве, не пропусти. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял, до завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 15, завтра в среду 15 июля небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – индивидуальный предприниматель Звездин Алексей Александрович. Сертифицированный центр по ремонту и модернизации фар «Ксенон Шоп 24».
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но «Ксенон Шоп» не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в «Ксенон Шоп 24». Телефон в Красноярске 228-72-82.
4: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
5: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
7: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К42 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе «Портовый». 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район «Портовый» от «Арбан». Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик АО «СЗ «Арбан». Дома сданы.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Пришел на работу счастливейший, с этого солнцепека и духоты, под кондиционерчик, да к любимой музыке, да за пульт за миллион долларов. И тут прям ни с того ни с сего заходит инженер, и, видимо, сейчас что-то будет. Но ты этого не увидишь, ты услышишь отличную музыку, 20 минут, только ее, принимай.

снега падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
5: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГНП 3231-9000-002-6569-6.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Отметь корпоратив с Good Night. Это развлекательное шоу с вау-атмосферой. Подарите своей команде не просто банкет, а впечатление. 271-27-50. Город Красноярск, улица Ленина, 111. Good Night Show.
5: Возрастное ограничение 18+.
6: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка в 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Что, если твоя бабушка мечтает о твоей свадьбе и готова поделиться секретом клада золотых монет? Всего-то и нужно найти жениха, да съездить в отпуск. Отпуск на всю голову. В кино с 16 июля. 16+. Вернем.

мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. Вау. 0+.

0: Отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрица 16-20, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Ты.
3: Подробнее на tbank.ru.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правил, количестве призов, срок, действий и порядке получения на озон.ру.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: XCX на новом радио. Дорогой, что же здесь? А ты знаешь, что, Чарли, хромоэстет?
1: Это что такое?
0: Это вот болезнь, такая хромоэстезия, когда человек при прослушивании музыки визуализирует ее в цвете.
1: О, да. Прикольно.
0: То есть вот такая вот интересная болезнь, понимаешь ли. А знаешь, какой самый нейтральный цвет?
1: Ну-ка, белый.
0: Нет.
1: Какой? Вот черный.
0: Такой, например, не раздражающий. Это голубой цвет ВК.
1: Ой, ну
0: я
1: ты
0: тебе
1: вот...
0: клянусь, ну, я тебе
1: как
0: клянусь.
1: Ты, как он ловко,
0: так, друзья.
1: Как он ловко.
0: Да, ВК-фест на этих выходных будет уже покорять Москву.
1: Все верно, наконец-то.
0: Да, в субботу и воскресенье ВК-фест, и выступит на шоу ВК Мегамикс. Наш любимый артист, там будут и Прохор Шаляпин, по синей дорожке пройдет и Дора, Теряпкина будет обязательно, Яна Рудковская.
1: Бьянка.
0: Другие, да. Олег Газманов, представь себе, как тебе, Тим Белорусских, Лариса Долина.
1: Да там и рэперы тоже будут, на случай, если вам надо.
0: Ведущими синей дорожки будут Илья Соболев, Роман Кагроманов и многие-многие другие, например, Ида Галич.
1: Извините, только-только, вот считай, только замуж вышла, уже работает.
0: Вот.
1: Все успевает.
0: Да, и вообще никаких тебе отсрочек. Потом на сцене и Дима Урих.
1: Мой любимый.
0: Мой любимчик, да. И Мот. Мой любимчик, тоже хотел бы сказать. Ну что, классный парень, Илья Вербух.
1: Да нет, вообще будет супер.
0: Короче, будет супер модно,
1: все
0: круто.
1: Все любимые артисты. Я тоже доеду. Я хочу увидеть это своими глазами.
0: 18-19 июля, ВДНХ, столица, ВК-фест. Встречаемся в обязательном порядке.
1: Муа.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Тюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Город спешит, сигналы, люди, ритм без пауз. А теперь тишина. Панорамные окна, свет, пространство. Ваше. Три клёна. Это место, где слышно себя. Только сейчас выгода 300 тысяч на двухкомнатные квартиры.
4: Три клёна. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж Сиблидер. 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай,

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ба! Вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше?». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Все так, дорогуша, шикарно выглядишь. Плейлист у нас сегодня тоже ожидается шикарнейший. Ну, собственно, когда такого не было?
1: Примерно всегда. Прекрасный плейлист.
2: О чем речь, ребяшки? На сегодняшний мы будем делать вместе с вами. Для этого вам нужен мессенджер. В мессенджере заходите в группу нового радио.
1: Все верно. Находите пост, который уже выложен. И вам нужно внимательно слушать, потому что сегодняшняя тема – это рандомайз. В перемешку. Мы решили, что мы смешаем все наши плейлисты и будем на выбор вам предлагать два трека. И кто вот за который трек вы больше проголосуете, тот трек и пуляем в эфир.
2: Именно так. Весь
1: плейлист.
2: Поэтому сделаем разнообразие максимально таким сочным и мощным, чтобы, ну, не так-то и просто все выглядело. Вот. Итак, поехали. Тестовое задание.
1: Давай, тестовое.
2: Тестовое. У тебя все открыто?
1: У меня все открыто.
2: Пожалуйста, отслеживаем. Вариант 1. Группа R.E.M. Losing My Religion. И вариант 2. Больно мне, больно, мне Вадим кажется, Казаченко.
1: Мне кажется, сейчас из-за того, что непонятно было, что ты сказал на английском, все подумают, да? Больно мне, больно. Давай еще раз.
2: Хорошо. Сама скажи. R.E.M. Losing My Religion.
1: А напой.
2: Там балалаечка играет. Ой, господи, да я прям вот давай, давай. Вот я напеваю. Если кто-то забыл, вот так вот эта песня звучит. Ну-ка, давай, не подставляй меня здесь. Вот так. Да, ну то с первой нот все понятно, да, поэтому давай, смотри, что у нас там написано. Кто? Кто должен звучать сейчас в эфире?
1: А пока поровну, потому что вот Элина, да? Кофман написала, что Losing My Religion, а Лидия голосует за больно, мне больно.
2: Понятно.
1: Поэтому, ну, чисто тестово можно как чувствуешь.
2: Хорошо.
1: Главное, чтобы все поняли.
2: Хорошо. Ну, ребят,
1: нет,
2: ну
1: тут
2: вы
1: еще
2: поняли, да?
1: РМ, еще цифра, все, вопросов
2: все?
1: Нет.
2: А может быть 1 и 2? Вот так вот будет удобнее говорить. Ну так, называешь,
1: ну,
2: артиста,
1: да,
2: и вариант.
1: Ну тут в любом случае пока что первый трек, он выбился в лидеры.
2: То есть у нас Вадим Казаченко пропускает, да?
1: Очень жаль.
2: Очень жаль.

0: У меня задержка почти минута. Ждите меня, пожалуйста, Вероничка пишет. Ну, как на такое отреагировать можно? Когда минута еще, ладно, когда месяц, вот тут уже проблемки могут случиться.
1: И то, и еще, ну ладно, не будем продолжать эту тему. Я хочу сказать тогда ответственность на тех, кто слышит нас вот прям сходу, прям вот прям секунда в секунду, потому что мы не можем делать опрос на каждый трек, на каждую пару треков, потому что они рождаются вот примерно вот сейчас в воздухе.
0: Ну вот смотрите, давайте прямо сейчас я предлагаю вам варианты. Будем активно смотреть в наш мессенджер. Вариант номер один — это Bon Jovi.
1: Слишком долго.
0: Да подожди ты. Вариант номер два.
1: Гитара семиструнная. Умоляю, за два все голосуйте. И... А ну давай. Давай наяривай. Все, вырубай. Ты так долго ставишь,
0: да, что... А мы сейчас тебя посадим. Мы сейчас тебя посадим сюда, потому что ты умеешь в этой программе работать. Вот, и чтобы, да, не умничала дофига, соответственно, будешь здесь заниматься именно тем, чем должна уметь. Да что это за фигня такая? Короче, какой трек там
1: второй.
0: У нас?
1: Второй.
0: Второй?
1: Клянусь, второй.
0: Клянешься?
1: Потому что, смотри,
0: ну, хорошо,
1: два,
0: тебе доверяю.
1: Два,
0: ну все,
1: два.
0: Поехали. Я буду... Да что это такое? Да два. Все, зови сюда Никиту этого, пусть он сидит. И ты тоже работай здесь, сиди. А я уже из-за этой программы дурацкой уйду нафиг. Все, я сказал.
1: Глубокий вдох через нос. Выдыхаем через рот. Все, да. Будет норм.
0: Лампочку глотаем.
1: Напишите деду приятных слов, пожалуйста.

0: Вот это мы называем радио, когда главный инженер пришел помогать нам в работе с программой. Не с программой, что было раньше. Ну, с программой, что было раньше, помогаете нам вы, друзья. За это, что вам большое спасибо.
1: Это ты ловко придумал. Значит, да. все довольны, все заценили красоту в эфире. Молодцы, да. Радуюсь. У кого-то что-то отвалилось, не переживайте, сейчас вам все починят. Дальше, самая лучшая позиция у Веронички, которая пишет: все, я просто на доверие к этому миру. Выбирайте сами, голосуйте, я просто буду наслаждаться и слушать.
0: Окей? Все правильно, потому что есть из кого выбрать, есть из чего выбрать. Ерунду мы вам не предложим ни в коем случае. Вот смотрите, мы забираемся в год 1994. Но не в эру Евроденса, а в эру качественного.

0: качественной поп-музыки. И здесь у нас на выбор, пожалуйста. Качественной поп-музыки, сказал я, когда перед глазами у меня Нирвана, человек, который продал мир, да? И, например, номер два, La Boucher, Sweet Dreams.
1: О, ребята!
0: Вот так вот, нелегко!
1: Нирвана или Sweet Dreams?
0: Нет, La Boucher, это другая песня, да.
1: О, а тут все равно 2-2-2.
0: А потому что людям
1: 1,
0: хочется летнего задора,
1: 2,
0: мне кажется.
1: 2.
0: Ну давай, чего больше? Двоек больше?
1: Да, больше двоек. Клябуще.
0: Больше двоек. Клябуще.
1: Точно. Боже.
0: Ну, друзья, это ваш выбор. Мы его уважаем максимально. Новое радио, про что было раньше.
1: Полетели единички. Да? Может быть, мы подтасуем колоду, не переживайте.

0: Так, ну ладно, хип-хопчик опустим, да? Это как Артик сейчас в Артикасте начинает что-то там начитывать.
1: Тут много сообщений про то, что без Нирваны никак, я поддерживаю. Я надеюсь, что мы просто в другой папке встретимся с Нирваной.
0: Нюанс в том, что в 94-м году Курт Кобейн не стало, поэтому мы, забираясь в 95-й, уже до Нирваны не доберемся.
1: Но у нас помимо годов есть другие темы.
0: Папочка Роцк.
1: Да.
0: То есть за Нирвану мы голосуем типа жестко, да?
1: Да.
0: Давай нашего инженера спросим, мы... Он убежал. Он убежал, несмотря на то, что ему ходить было сейчас некомфортно, он убежал из студии, чтобы, не дай бог, чего-то тут от нас не услышать нелицеприятного по поводу программы, в которой мы работаем. Но с большим удовольствием работаем. Друзья, сейчас заработаем чуть-чуть деньжат,
1: и
0: после чего продолжим наш сегодняшний Шазам ЧБР на новом радио.
2: Что было раньше на новом радио?
3: Фрэш-ток.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
3: Фрэш-ток.
2: Супер-новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти. Фрэш-ток.
2: Фрэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. При поддержке нового радио.
4: На все понятно.

0: бывшие чарты. Все, за что любит группу «Пицца» за один теплый летний вечер.
1: Без тебя жизнь, нет, я не могу.
0: Место встречи – сцена «Red Summer» у ЦСКА-арены.
2: Подробности в официальной встрече ВКонтакте.
0: 12+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Реклама.
6: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
7: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов. Видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Мы знаем идеальное место для обеда. Сатэ из тигровой креветки, атлантический кальмар в глизере, тосканский салат с хрустящими овощами. Ждем вас в Good Food пабах «Залечь на дно» в Брюгге и Гамбург. Авиатов 50, Сурикова 12/6.
11: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
12: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Rocket.ru. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Эфир не может осиротеть, Эви. Как бы эта программа со мной не бодалась, мы все равно выпустим шикарный ЧБР сегодня на новом радио.
2: Ребята, с вашим участием. С принятием к ней относиться, потому что ты единственный, кто на нее орет, и ты единственный,
1: кто ей повелевает.
2: У кого с ней проблема.
1: Ничего подобного. Ты сейчас сюда сядешь и не сможешь ничего сделать.
2: Она чувствует отношения, поэтому относись к ней теплее.
1: Я ее сейчас в узду заверну и буду уздить от всей души. Семен пишет нам как раз мессенджер, в котором и происходит голосование. Привет из Тольятти. Стою в очереди на заправке, 50 плюс машин, и очень вовремя начался ЧБР.
2: О как,
1: база.
2: Ребят,
1: да,
2: я надеюсь, что вам всем он сейчас будет очень вовремя. Я напоминаю, что сегодняшний плейлист в ваших руках. Мы вам предлагаем два трека на выбор, вы голосуете. Вот трек, который набирает больше голосов, тот мы и ставим.
1: Да, Эвишка следит буквально прямо вот сейчас в мессенджере за вашими циферками. Цифра номер один подразумевает Михаила Шуфутинского и песню «Еврейский портной».
2: Ребята, вы знаете, я очень люблю эту
1: песню. Номер два, не-не-не, зуб не заговаривай. Песня номер два тоже есть. Это Олег Газманов, песня «Путана». Из нашего плейлиста про профессии та и другая композиция очень здорово подходит сегодняшнему вечеру, мне кажется.
2: Я очень люблю Шуфутинского, но я бы тоже за «Путану» проголосовал. Тоже? Но слушай, тут одни единицы. Один-один. Ребята, я люблю вас. Я люблю вас. Тихо, как в раю. Боже мой, давай Шуфутинского на базу!
1: Вспоминаю его концерт в Петербурге не так давно. Ой, как там было.
2: Ребята, какие вы кайфажоры все. Вот как хорошо чувствуют. Ой.
1: А давайте вместе. Тихо, как в раю.

0: Я целую руки каждого, кто написал единичку, выбрав этот трек. У вас такой потрясающий музыкальный вкус.
1: Напомню, что вторым номером шел Олег Газманов и композиция «Путана».
0: Путана,
1: это проект, что было раньше.
0: Путана,
1: на новом радио.
0: Простая девушка, но кто же виноват?
1: Ночная бабочка.
0: Ой, извините.
1: Да.
0: Простая девушка, ночная бабочка. Ну,
1: а, в принципе, знак равенства хочешь поставить? Хорошо, кто против-то? Погнали дальше. Следующим номером у нас идет плейлист, который называется «Женские имена».
0: Угу.
1: И здесь у нас на выбор Майкл Джексон, Билли Джин или же Майкл Джексон, Дёрти Диана.
0: Да, вы можете нам предъявить за предвзятое отношение к артисту, а вообще-то извините.
1: А вот извините, вот и выбирайте, пожалуйста. Номер один грязный, ой, нет.
0: Номер один Билли Джин.
1: Билли Джин,
0: номер два
1: грязная Дианочка.
0: Грязная Дианочка. 2-2-2.
1: 2-2-2, ты глянь, что, ну все, двойки летят, тут задержка, как бы учитывается по полной программе, наслаждаемся. Вместе.

0: Брать, что было раньше на новом радио. И прежде чем мы прервемся на рекламную паузу, мы решили вам закинуть такой спор, который никого равнодушным не оставит. Вот, мы сегодня забираемся в наши плейлисты в архивные и выбираем по два трека.
1: Да,
0: а вот какой будет в эфире,
1: трека.
0: Да.
1: А, все, ты сказал. Да. Давай.
0: Продолжай.
1: Не, ну только я же не знаю, какие.
0: Окей, сейчас мы из нашего драматичного плейлиста выберем двух исполнителей, а вы в нашем мессенджере пишите цифру 1 или 2. А, вариант номер 1 — это Nirvana «Smells Like Teen Spirit».
1: А я говорила, что мы перетасуем и до Nirvana
0: вариант
1: дойдем.
0: Вариант номер 2 — Крис Кельми «Ночное рандеву». Драма есть у обоих артистов, поэтому, друзья, номер 1 — Nirvana. Голосуйте беспощадно. Номер 2 — Крис Кельми, за которого я голосую тоже.
1: Да, можешь ставить Nirvana уже, тут без вариантов.
0: После короткого перерыва
1: будем
0: мы подождем,
1: Nirvana,
0: когда комменты настоятся.
2: Выходные новое радио превращается в выходное.
3: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама.
3: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
4: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
13: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026. Для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
14: Новое. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
15: Друзья, мы продолжаем. Мы обещали, что мы будем ставить треки, которые выбираете вы. Перед рекламой вы выбрали «Нирвану».
16: Да.
15: Пожалуйста.
16: Ночное рандеву профукалось. Но ничего, Крис Кельми все равно у меня в сердце остается. Ну и не только у меня, еще у 4 проголосовавших. Остальные сотни летели за «Нирвану». Друзья, сегодня мы плейлист делаем вместе. Подтягивайтесь в наш мессенджер.
15: Да.
16: Да.
15: Слушайте внимательно, пишите, слушайте. Делайте.
16: Делайте.
15: Выбирайте.
16: Не скучайте.

0: Вообще хорошо.
1: Я в полном восторге. Я в полном восторге еще от того, что в чате тоже все кайфуют. И можно, кстати, прочитать сообщение заодно.
0: Ну давай, вот Аленка написала: кайф, пассажир тоже кайфует, музыка орет, едем оба трясем головой в такт.
1: Мои хорошие.
0: Ну мы примерно тем же занимаемся на рабочем месте. Это проект «Что было раньше». А, кстати, надо напомнить, если вы сейчас едете в такси, в машине приятно пахнет, играет новое радио, естественно, десяточка, пыньк. Это я про чай говорю.
1: 10% обязательно. А учитывая, что пишет Аленка, значит, водитель дама, ребят.
0: Ну, ты 15 просто прям красотища. Так, ребятушки, сегодня плейлист делаем вместе. Мы предлагаем на выбор два трека. Вы, соответственно, в наш мессенджер пишите цифру 1 или 2. Наш плейлист следующий называется 80-е. И здесь у нас что? Правильно, здесь у нас супергерои именно той самой великой эпохи. Почему не играет у нас подкладка? А потому что бог бы с ней. Бог бы с ней, без нее обойдемся. Мы сейчас выбираем, либо же это будет группа «Кино» с песней «Последний герой», либо, чтобы вам вот прям жизнь медом не казалась, группа «Алфавил» «Forever Young». Итак,
1: мне
0: давайте,
1: кажется,
0: пожалуйста, просим.
1: Мне кажется, очевиден.
0: А мне кажется, абсолютно ничего очевидного в этом выборе нет.
1: Вот погнали. Один. А мне нравится, что Элина Кофман идет против всех. Она единственная выбирает не тот вариант. Но одна ее двойка — ничто по сравнению с остальными единицами. Пожалуйста, дайте нам первый.

0: Продолжаем плейлист имени Шазама, имени вашего выбора, друзья.
1: Я не понимаю, почему ты говоришь Шазам. Ты путаешь.
0: Хорошо, не Шазам. Шафл. Точно. Шафл.
1: Шазам это не то. Мы же все озвучим.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
3: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Всего 5 пространств, где утро начинается со света. Где город видно как на ладони. Евро-трехкомнатные в трех кленах с панорамными окнами. Сейчас минус 400 тысяч только на 5 квартир.
5: Три клена. Жилые кварталы Нововилова. Офис продаж «Сим-лидер» 215-20-10.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-лидер». Проектная декларация наш.дом.рф. Подробнее на сайте «Сим-лидер.ру».
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Было раньше.
1: Вау, друзья, мы продолжаем сегодня вторник. Проект «Что было раньше». Слушаем треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодня тема «Рандомайзер».
2: Рандомайзер, поэтому мы предлагаем вам два варианта, чтобы уж совсем голову не ломать. И вы голосуете либо за первый, либо за второй. Сейчас я открываю плейлист, который называется 1995 год. Так. И в 1995 году много крутых треков, вы можете их все переслушать. Яндекс, музыка, подкаст, Эвиленд, все дела. Вот, но также прямо сейчас мы переслушаем одну из двух песен.
1: Ну,
2: Эви
1: давай.
2: Голосует. Номер один. Nautilus Pompilius. Тихие игры. Или же номер два. Rednex.
1: Ребята, после Капитан Джека надо Nautilus'ов брать.
2: Ну, в общем, давайте.
1: Поверьте моему музыкальному умению качать на качелях. Вот. 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.
2: Но все наши тогда с большим уважением.
1: И только Ирина Кофман опять отличилась.
2: Да? А Баба Яга против?
1: Не такуська. Все, нет, тут 1-1-1-1-1.

0: еще одно напоминание о том, что ЧБР это не суповой набор, это иногда еще и открытие.
1: Клянись! Я хотела то же самое сказать. Да. Из-за сообщения Алены?
0: Да.
1: Давай.
0: Да. Надо же, насколько люблю Наутилуса, но эту песню слышу впервые. Драгуша, ну ты же эту песню слышала?
1: Конечно.
0: Давай порассуждаем.
1: Давай.
0: Что такое тихие игры, как мне кажется, могут ответить все мальчики, которым было по 13 лет. Но, может быть, у тебя есть другая версия. О чем композиция?
1: Я не буду даже начинать.
0: Не будешь даже начинать?
1: Демагогию.
0: А какую ж демагогию? Это поэзия, друзья. Мы продолжаем ЧБР, которая у нас сегодня называется «Шаффл».
1: Молодец, да, «Шаффл» в перемешку, рандом. Мы предлагаем вам два трека на выбор. Вы голосуете, мы ставим тот, который набирает больше...
0: Да.
1: Голосов.
0: Больше голосов. Голоса вы оставляете в нашем мессенджере. Итак, мы решили заглянуть в зону Евроденс. И тут у нас доктор Албан. Или же E-Type.
1: Не буду даже название читать. Так как это Евроденс, вы можете любую цифру написать. Это
0: один
1: в любом
0: два.
1: Случае будет классно.
0: Понятно,
1: потому что все треки Евроденса звучат качево.
0: Качево. Но тем не менее, номер один это Албан. Номер два это E-Type.
1: 1-2-2-1-1.
0: Ну, дорогуша, давай. Вытягивай. Вытягивай, кто?
1: Ну, пока поровну. 1-2-2-1-1-2. Я же не могу придумать. 1-2. Начинается.

0: Погнали, продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Элина Кофман отметила, что шведское побоище закончилось дружбой.
0: А шведское побоище, так... я скажу, оно не закончилось. Потому что у нас был Евроденс, а сейчас мы заглядываем в плейлист, который как раз-таки называется «Шведы». Это мой любимый плейлист.
1: Предвзятое отношение, как всегда.
0: А потому что ты не знала, а мы выросли на шведах. Да, это тебе и Армия Флауэрс, это тебе и Абба.
1: Я не осуждаю, мне очень нравится. Я просто смеюсь, что у тебя шведы, как у меня Уитни Хьюстон. В каждом выпуске дойди хотя бы вот хоть что-то, за что притянуть. Кстати, Уитни Хьюстон, я надеюсь, сегодня тоже будет в выборе. Друзья, не подведите меня.
0: Побываем, побарахтаемся. Итак, кого мы выбираем, друзья? Армию Флауэрс.

0: Я смотрю, Юджин из Гамбурга нам привет передает. Потом, да, у Вова прям козу такую прям жирную напротив дороги. Потом Нюта тоже с удовольствием слушает. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня ваш плейлист, да, из наших составляющих.
1: Я бы сказала, общий все-таки. Общий, потому что мы тут, да. Станислав пишет: «Эви, детка, ты сегодня какая-то невеселая». Нет, я сегодня просто на балансирующем. Вы не понимаете, что тут происходит за эфиром. Если я уйду в кураж, будет истерика массовая.
0: Ну, давайте признаем, что пульт, за которым мы сидим, стоит около миллиона долларов, а я иногда хочу с ним поругаться. Вот. И, соответственно, меня потом в рабство продать, и то, наверное, за жизнь не заработаешь только.
1: А я тоже не планирую туда, поэтому я выбрала тактику заземление. Я заземляю усишкина сегодня.
0: Сегодня мы выбираем из двух треков из наших плейлистов. Итак, следующий. Давай я и так вырежем сейчас, как будто бы не говорил. Вот, отвратительное слово «паразит», внезапно возникшее. Вова Чума, Иракли Берцхалава, или же группа «Корни», «Я теряю корни».
1: Ну, это очень сложно, на самом деле. Потому
0: а
1: что...
0: до этого легко было, я и говорю.
1: Нет, все сложно. Все сложно. Ты специально, да, Никиту Малинина не поставил, потому что я бы сейчас всех на коленях бы в слезах всех умоляла.
0: Да, причем я должен был бы поставить «Вспышка в ночи» или «Котенок». Вот, и «Котенок», да. Вот, выбирайте.
1: И
0: да.
1: «И котенок».
0: И «Котенок». Поэтому так. «Вова Чума» или «Корни»? «Корни» или «Вова Чума»?
1: 2-1, 1. Ну, давайте еще две цифры. Я тоже за один мысленно. 2-1-1-1. Все, Вова Чума. Еее! Ну, я как будто бы, да, «Корни» мы не так давно слушали, а сейчас очень даже хорошо.
0: Обаятельный гад, понимаешь ли.
1: У него эгегей.
0: Ты... Искусительный змей. О чем пели? А может, нельзя это ставить вообще в эфире-то?
1: Все.
0: А, ладно, Титов в отпуске, он...

0: Так, значит, друзья, время размять пальцы, небольшой перерыв, продолжим. Пальцы для того, чтобы голосовать, естественно, а вы что подумали, а?
1: Что было раньше на новом радио.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бам! Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодняшний плейлист — это полный рандом, потому что мы вам предлагаем на выбор два трека. Вы голосуете. Тот трек, который набирает больше голосов, звучит в эфире. Все просто.
3: Все так легко и элементарно. Заглядываем на территорию сейчас следующего плейлиста. Например, год 1998. Он, да, очень интересный. Чрезвычайно интересный, я бы даже так сказал.
2: Там я помню, нас... что когда мы с тобой его просто как-то вот так выбрали серию, ну, давай 98-й. А потом после эфира точно это тот самый плейлист, когда нам сказали, жесть, он жирный.
3: Да, да, все да, так.
2: Я помню
3: все так, 100%. И поэтому на выбор, друзья, будет непросто. Bomb Funk MC, но не фристайлер. Но все равно классное. Или же «Несчастный случай» генералы песчаных карьеров. Да, Bomb Funk MC номер один, генералы песчаных карьеров номер два.
2: Ну, это сложно. Это сложно тем, что это очень...
3: И то хочется, да. А это как колбаса и конфета. Вот попробуй определить.
2: Один.
3: А кто там первый-то был? Bomb Funk, да?
2: Да.
3: Bomb Funk. Окей, но это, я повторюсь, это не фристайл то самое. Это нежданчик.

0: такой вот нежданчик, да.
1: Сейчас будет очень сложно. Вообще
0: очень
1: без прелюдии, потому что если до этого вам казалось, что какой-то выбор сложный был, нет, он будет прямо сейчас. Особенно вот, например, Дмитрий пишет, что он только успел, но ему все нравится. Давайте, присоединяйтесь.
0: А в субботу можно в это же время переслушать? Ну, правда, там уже голосовать нельзя будет, ну и
1: да,
0: ладно.
1: Просто постфактум слушать, да. И смотреть, что вы выбрали. Итак, первый трек.
0: На
1: «Калинов
0: выбор.
1: Мост», «Родная».
0: Да.
1: Второй трек. «Альянс на заре».
0: Вот так вот.
1: Голосуйте, вот так вот. Первый или второй? Ну, это сложно.
0: Это сложно. А когда было легко?
1: Но, с другой стороны, я вот как рассуждаю, что на заре как будто бы... Ну, нет, они обе хорошие.
0: На заре он как будто бы и сейчас очень подходит.
1: Слушай,
0: по времени, да.
1: 1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2.
0: Кто ж против, друзья?
1: Я была уверена, что будет «Родная», если честно.
0: Да?
1: Я думала, что будет «Родная», но... На заре от «Альянса» давно не слышали, потому что играет в основном же кавер сейчас.
0: Согласен, но ты понимаешь, «Родная» — это такая прям мудрая грусть,
1: мудрая,
0: глубокая, да.
1: Глубокая.
0: А здесь приятная вечерняя меланхолия.
1: Да.

0: Дмитрий считает, что ЧБР нужно до конца смены у Сишкина делать вместе с Эвелиной Батиковной. У меня нет отчества, все окей. Кто за, голосуйте, ребят, здесь голосование не сработает. Но у нас были исключения, трехчасовые ЧБР тоже случались. Дважды.
1: Дважды?
0: С Романом Санычем и с Филатовым
1: Карас, да?
0: Да.
1: Окей. Можем повторить. Ну, а сейчас короткая рекламная пауза, да, после которой еще пару песен успеем послушать. На ваш выбор исключительно.
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Москва. Этим летом впервые ВК-фест пройдет на ВДНХ вместе с новым радио. 18 и 19 июля. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, блогеры, спортивные активности, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Собирай друзей и проведи эти выходные вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
10: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
11: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
2: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Время не транжирим, ребятушки. Заглядываем в наш мессенджер, новое радио. И, соответственно, голосуем. Сегодня вы плейлист составляете, а мы, как Эви говорит, I am your slave.
0: Что-то
1: да. Типа того.
0: Пешка. Да. Мне слейв не очень нравится, не если честно.
1: Ладно, исторический подтекст отсутствует. Погнали. Открываем плейлист «Города».
0: Да, сейчас будет опять сложно.
1: Да, «Скорпионс», «Wind of Change» или же Михаил Круг, «Магадан». Да, номер 1 «Скорпы», номер 2 Михаил Круг. Выбираем. Пишем циферком.
0: Или... Еду. Ну-ну-ну. Давайте.
1: Что, 1-2, 1-2? 1-2, 2-1?
0: 1-1, 2-2, 1-2. Подожди, я не могу решить. 1-1-1.
1: Дорогая, сканируй внимательно.
0: 1-1-2-2, 1-1-2-2, 1-2-2-2-2, 1-2...
1: Ну ладно, двойку как будто бы я слышу чаще.
0: 2-2, да, как будто Магадан. Вот, полетели двойки. 2-2-2, все, да. Уважу.

0: Мне вот нравится, когда Николай, например, пишет, или Никола, я прошу прощения, если неправильно имя произношу, грустная песня. А вот Wind of Change, она же повеселее.
1: Да, она жизнерадостная.
0: Друзья, сегодня вы делаете плейлист, точнее уже завершаем. Завершаем эту замечательную поделку, плейлист имени наших слушателей.
1: Да, но мы не могли не воспользоваться положением. Да, я злоупотребляю своими полномочиями. Что
0: все
1: мне сделать?
0: Да.
1: Финальный трек, ну, у вас будет возможность выбрать. Никакой драмы. Никакой драмы не будет, потому что оба трека достаточно танцевальные и веселые. Угадайте с первого раза, что за исполнитель Ница будет завершать сегодняшний плейлист. 3-2 раз, если я так долго прогреваю к этому и говорю, что пользуюсь своими полномочиями и прочим. Кто же это может быть?
0: Ну,
1: конечно,
0: думаю...
1: Элина Коффман. Конечно, конечно, это Уитни Хьюстон. Друзья, легенда. Вы моя любимая вообще артисточка.
0: I wanna dance with somebody или же I'm your baby tonight. Выбирай ты тогда, дорогуша.
1: Ну,
0: о чем
1: я,
0: вы, правда,
1: я
0: да?
1: Я за I wanna dance with somebody.
0: Да, а я I'm your baby tonight хочу.
1: Просто мне кажется, что эта песня вообще, она даже у многих ассоциируется со мной. Но мне бы хотелось, чтобы она ассоциировалась. Она такая бодрая, она веселая, классная, замечательная. Но вообще, на самом деле, не веселая.
0: Ну, то есть, получается, да, что второй вариант, это когда ты выбираешь, а первая, как будто бы тебя уже выбрали. I'm your baby tonight. Но все, как бы уже без вариантов.
1: Ну да.
0: Да.
1: Глубоко.
0: А тут, вот, да. Да.
1: Глубоко.
0: А мы с тобой и не поверхностные ребята, понимаешь ли. Ну что?
1: 2-1, 2-2, 2. Не, давайте первую. Ну, пожалуйста, давайте первую. Я не хочу baby tonight. Не хочу ее. Я хочу первую. 2-2. Реально.
0: А Baby Tonight, это же еще и Lada Dance.
1: Да, у меня вот из-за этого, да, ассоциации это... мне не хочется.
0: Но мы уважаем слушателей, друзья. Эвичка, конечно, ты номер один. Ну давай, говори, говори.
1: 1-1-1. Ну все, давай ставь первую. Ребят, Baby Tonight, давайте в токсичный четверг.
0: Baby Tonight.
1: Не послушаем.
0: Baby Tonight. Больше с другими.
1: Вообще, у вас был момент, когда вы выбрали и то, и другое поставили. Можно просто... Ну, все, я люблю вас. Спасибо. Целую в правую щеку, в левую щеку. Всех тех, кто надел себе как можно целую в нос. Услышимся.
0: Не говори этого никогда.
1: В четверг.
0: Кстати, а было, что не может кто-то выйти из машины сегодня?
1: Конечно. Как они выйдут, если они плейлист
0: просто
1: сделают?
0: Просто если не было, то...
1: Не удаляем.

Ой, забыл сказать, что мы уже от супер-хитов преимущественно возвращаемся к супер-новинкам. Прямо сейчас 20 минут только музыка, куда более актуальная, чем предыдущие 2 часа. Yeah.

Включай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в

0: Соня Фадера. Чуть-чуть попозже об этом подумает. Классный трек, прям, ну, очень нравится. Вот прям качество. Супер. В целом, мне вообще плейлист нового радио очень даже нравится. Вот, а еще очень нравится приложение Radio Hub, которое сейчас буду беспощадно рекламировать. Друзья, скачивайте, скачивайте. Radio Hub — это стабильный поток. Это бесплатный, без регистрации. Он работает в фоновом режиме. А, можно смотреть трансляции, можно выбрать любую программу из нашей библиотеки контента. В общем, где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки, всегда рядом скачивай Radio Hub в своем магазине приложений 12+. И да, ЧБР там тоже можно послушать.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: на новом радио. Реклама. Новое радио запустило проект «Бросать выгодно» совместно с национальным проектом «Продолжительная и активная жизнь» и сообществом «Давай бросать» во ВКонтакте. В эфире «1+1» Калинин и Райтраун обсуждают истории тех, кто выбирает свободу от курения. Движение, энергия и долгая активная жизнь становятся реальностью. «Бросать выгодно». Подробности на newradio.ru. 18+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Жирный составчик, Дэвид Гетта, Ники Минаж и Афроджак на новом радио. Ребятушки, ребятушки, о чем я хотел сказать? А, собственно, да, про вот эту троицу долго можно рассказывать. Все ребята очень-очень-очень крутые. Но решил я вспомнить случайно фильм «Любовь и голуби». Помнишь, когда дядя Митя сказал, перелистывая календарик, так, день взятия Бастилии впустую прошел? Ну, крылатая фраза, конечно, помнишь. Так вот, сегодня он может впустую не пройти, потому что именно сегодня отмечается во Франции день взятия Бастилии, 237 лет. Если не ошибаюсь, то сегодня еще и сборные Франции и Испании играют. Футбольчик где-то там далеко. Вот, но на это мне более-менее пофигу, а вот «Любовь и голуби» что-то и пересмотреть захотелось. Вот, но пока что слушаем суперхиты и суперновинки. Это «Новое радио», Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.

вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно всегда.

0: пройду по нам мурашками, значит, чужели на всю жизнь.
1: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
2: Сегодня при мне несколько человек, переговорю, сегодня при мне несколько человек упомянули осень. Ребят, что творится-то? Лето еще даже до середины не добралось. Поэтому красивое продолжение. И напомню, ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: плюс один. Утро на грани.
1: А сейчас время детских песен, дорогие друзья. И...
2: поставьте лучше Кеша вместо детской
3: минуты. Ну еще бы. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И скип-гитары желтой. Ты обнимаешь, обнимаешь нежно.
4: Я что-то отвлекся на текст, поворачиваю голову. У него уже гитара в руках материализовалась.
1: Ну надо теперь наоборот.
5: Now and then I think of when we were together, like when you said you felt so happy you could die.
1: Ну, у тебя, конечно, гораздо лучше.
4: Я прям вижу, как они сидят вокруг и
1: у говорят, костра, да.
4: Барды, они спавнятся вокруг костра, правильно? Я что предлагаю?
1: Развести костер в студии.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Что сейчас происходило вот предыдущие 3 минуты?
4: Пытались вызвать Олега Митяева, не получилось.
1: Просто телефон есть, можно позвонить.
4: А, да?
1: Да.
4: Блин.

оттачивать мастерство до высочайшего класса. Как-то я вот прям серьезно к вот этому корейскому феномену BTS никогда не относился. Но, ребят, ну это же очень круто. Ну, было бы не круто, оно бы не играло. Отличного вечера.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Иногда фраза «выбрал семью» не кажется отмазкой, так сказать. «Shape of You» от Ширен на новом радио. Ребятушки, уже месяц практически артист вне гастролей, вне движухи и так далее, потому что решил взять паузу. Говорит, у меня сын и дочь, хочу побыть с ними побольше, не видел их с новогодних праздников. Такая вот история. Так, ну да ладно, перематываемся вперед куда-нибудь, получая удовольствие, потому что, ну а зачем еще включать новое радио? Чтобы приятный аккомпанемент где-нибудь жужжал вот так вот по духам. Новое радио, Данил Михайлов в ответе за аккомпанемент вечера. Я, наверное, мало раз сказал новое радио, да? Это новое радио.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Не, ну как тут не вспомнить про классический парадокс времени? Вроде как тянется медленно, особенно на рабочем месте, а при этом лето пролетает вот оп-оп и закончилось. Как так происходит? Ну ладно, очередной летний вечер не должен быть профукан.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Субботы и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Обожаю все выходное.

0: Радіо.
1: Сильні волни, громкі люди, ниряємо за золотом.

0: И Колум Скотт на новом радио. Всю песню думал, что же она мне напоминает. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну да ладно. Искусственный интеллект мне почему-то решил не подсказывать на этот счет ничего. Ну и пусть не подсказывает, сам разберусь. Вот, в целом, вообще, одним глазом смотрю еще футбольчик, Франция, Испания. Но ладно, не бойся, ничего говорить не буду. Ничего не буду говорить, а то я как-то, помню, брякнул один раз счет, а человек ехал, хотел дома смотреть, значит, матч с самого начала, никого не трогая. Поэтому никого, надеюсь, не обламываю. В смысле, не надеюсь. Никого не обламываю. Всем известно, что французы с испанцами сейчас играют на чемпионате мира. Вот, все, ладно, все, пофигу. Музыку слушаем. Суперхиты и суперновинки на новом радио. Отличного вечера тебе.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
7: Новое радио.
8: Новое радио. Новое.

Ой, хорошая песня, прекрасная, замечательная. Ребятушки, был у меня выбор поставить Weekend и Daft Punk в конце смены I Feel It Coming или же Жанночку Фриски. Ну, собственно, ты знаешь, что я сделал. Красивого вечера тебе, с нас все самое красивое. День взятия Бастилии, может быть, будет сопряжен еще с одним праздником у французиков, а может быть и не будет, кто его знает. Вот, в любом случае, не впустую прошел. Середина лета завтра, а еще завтра у нового радио корпоратив прекрасный, замечательный, поэтому ни вечернего шоу не будет, и меня тоже не будет. Буду там, где тяжело. Да, на корпоративе, собственно. Данил Михайлов до сего момента отвечал за саундтрек вечера. Ушел искать Артема.

Даже теперь все те, кто носил на руках, каждый, кто не цел, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа «Среди счастливых людей» на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включите им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Рок. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Фреш Ток. Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Фреш Ток.
0: Фреш Ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: пьянка. Не нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

кричали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.